0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок.

сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

поля. Все, что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верности трепет снегов за окном объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Я могу упасть.

эхо. Правда, вот был армейский дружок, уехал.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок. Радиошок. Радиошок.

что говорит великий

продолжает спор.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся.

0: Разные события, разные проблемы, разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках на радио «Шок».
1: Да, можно было сделать так, но я скажу это своим голосом. Прямой эфир на радио «Шок». Опа, добрый вечер, дорогие друзья.
2: Ты не ту отбивку поставил, да, как обычно?
1: Ну, вот это тот самый случай, когда есть волшебный голос. Дорогие друзья, 18.58 на наших студийных. Сегодня вторник. Сегодня прям вообще не четверг, но тем не менее в эфире пока Макс Темнов, и мы начинаем наш большой праздничный эфир, который посвящен, чему бы вы думали, 25-летию радиостанции «Шок». По этому поводу
2: четверть века, да.
1: У гостевого микрофона сидит человек, который дает сейчас едкие комментарии, едкие, но справедливые. Денис Копылов, это главный редактор «Радиошок». Денис, привет.
2: Всем привет, да. Помню, как раз 25 лет назад, это было ночью с 1 на 2 число, и находясь, по-моему, где-то в районе Лесной, там было первый раз, вот мы оттуда начались, и вот это запущена была кнопка волшебная.
1: Слушай, наверняка это было, помнишь, там есть такое место, общага.
2: Не-не-не-не, это по нашей классической традиции, это коммунальная квартира была. Ну, об этом потом, попозже расскажем, да.
1: Обязательно. Денис, смотри, ты не так часто в последнее время появляешься в эфире.
2: Совсем не часто.
1: Следишь ли ты за тем, что вообще у нас происходит? Там анонсы, записи, все вот это, гости, новые прекрасные лица.
2: Конечно, у меня, знаешь, мне телефон брим-брим-брим-брим, постоянно оповещение приходит, что новые посты, новые темы там.
3: Заколебали, отключить уведомления.
2: Это тоже иногда было, но потом включил, чтобы посматривать все-таки. Ну, и бывает вечерами, кстати, часто на телефоне, в наушниках.
1: А на работе?
2: На работе тяжело заставить на работе. Не всем нравится музыка.
1: Мешает ли радиошок работе?
2: Никогда не мешает, конечно, не мешает. Не мешает и не мешало.
1: Поэтому, дорогие друзья, даже если вы прямо очень работаете, все равно пускай радиошок.
2: Если вам на работе мешает, радиошок, бросайте эту работу, чертовой бабушке, и слушайте радиошок, да.
1: Хорошо. Твои впечатления о том, что происходит, хорошо ли?
2: Конечно, хорошо.
1: Если вернуться, ну, даже не на 25 лет назад, а, ну, там, года на 3 назад. Мог ли ты представить, что у нас будет такое буйство красок, буйство прекрасных лиц, буйство программ? И на тот
2: да,
1: момент...
2: Вот так скажу, да, мог. И всегда представлял. Да, мне кажется, у нас всегда было море программ, даже с самого начала.
1: Это правда.
2: Да, поэтому, ну, вот как-то их было одни, вторые, третьи.
1: Мог ли ты представить, что сюда будут приходить художники, модельеры, модели, эксперты моды, главы...
2: А можно я такой алверды сделаю?
1: А давай.
2: Да, помнишь, как было на второй студии в коммунальной квартире?
1: Опять же в коммунальной,
2: да,
1: квартире.
2: Где рядом были и художники, и творы, и все было рядом.
1: Там такие художники. Слушайте, художественная роспись топором по дереву. Эх, дорогие друзья.
2: Это другая история, да.
1: Я думаю, что когда-нибудь в этом доме надо создать прямо мемориальную комнату радиошок, как минимум. И ты знаешь, эта квартира, она до сих пор не продана, представляешь?
2: До сих пор те же самые соседи.
1: История какая? Господа, ну, все сегодня будет, но сейчас немножко истории. В последнее время мы регулярно там выступаем, на этой же площади. Угу. Буквально напротив окон радиошок, как сейчас помню, третье окно от двери, от парадной. По-моему, третье.
2: Да-да-да, как я помню, смотришь Пушкину в левую ягодицу, разворачивается, да, 180, там студия «Радиошок».
1: Причем гостям рекомендовалось даже не звонить, потому что это коммунальная квартира, а хозяева были такие, что это я? Надо было именно стучать в окно. А порой...
2: Ну
1: раз
2: там даже... не хозяева, там соседи были. Соседи, да.
1: А были такие гости, которые прямо и влезали в это окно, поверь.
2: Да, да, да.
1: И один из бывших диджеев «Радиошок» тоже этим занимался. Вот. А поскольку место-то такое, Пушкинская улица, сердце культурной столицы, чего уж там скрывать. Там мы были на грани... Да.
2: Безумие.
1: Мы,
2: ну ладно, об этом
1: грани.
2: Вернемся, потом расскажем. Давай, давай.
1: Да-да-да, это, знаешь, хроника «Криминальный Петербург». Вот, скажи мне, пожалуйста, вот у нас недавно было телевидение, и телевидение прямо очень интересовалось, когда же, говорит, вы здесь оказались-то на обводном канале? И вот, судя по тому, что я знаю, для себя это было прям серьезное решение. Это был 2011 год,
2: да? 11 год, да.
1: Осень.
2: Да, наверное. Я не помню точно, но я помню, что 11-й год был, да. Вот. Так а что у нас там было? У нас было все очень просто. Мы съехали с первой, наверное, нормальной студии, где долгое время были. И переехали сюда. Зависши, по-моему, мы несколько месяцев, да, были, если не помню.
1: Может быть, и побольше, да.
2: Да, да, да.
1: Ну, просто видишь,
2: вот. А съехали с Пушкинской, да. Там, там история все очень простая. Там владелец как раз комнаты в коммуналке, просто ее продал, и все. Ну, там пришлось съехать. Все банально и просто было.
1: И я не знаю, когда-нибудь мы покажем вам фотографию человека, который пытался продать радиошок.
2: Нет, там было, ну, я понимаю, это все жизненная ситуация, но тогда у нас было экстремально, потому что нам было сказано: так, ребята, вот сегодня вторник, в пятницу, все, уже сделка состоится, надо освободить все.
1: И мы как раз с Денисом на пару вывозили все, а много там всего было.
2: Ой, да,
1: но если, смотри, если возвращаться вот к этому рестарту, такие шаги просто так не делаются. То есть мало того, что помещение, которое нужно оплачивать, все вот это нужно оплачивать.
2: Так и коммуналка там тоже же оплачивалась. То же самое было.
1: Были ли у тебя какие-то идеи, что мы здесь там сейчас все будет как раньше, сейчас пойдут программы и всякое такое, пойдут. Потому что программы-то пошли далеко не сразу.
2: Наверное, да, потому что, знаешь, часть людей мы растеряли тогда в связи с вот этим, как офлайном, я бы так сказал, наверное, даже, да, когда...
1: На периодом, самом деле, когда...
2: Подожди, подожди, сейчас это нынче модный формат, да, вот мы тогда считали, что это мы в этом, как в затишье находимся, а сейчас это нынче модно, когда ни диджеев, ничего не было, просто сплошная музыка шла. Вот.
1: Так это же хорошо, а то все обычно, ой, какие-то там говорят что-то,
2: да,
1: переключу. Но тогда у тебя уже были планы, вот, связанные с тем, что потом влилось в FM, например? Мало кто знает, но это было в нашей истории.
2: Ты знаешь, мы же изначально делали так, вспомни, даже настраивали оборудование, даже помогали. Кто это? Как раз вот FM, именно настройка визуального, точнее, ощущения саунда звукового, как на FM-волне. То есть изначально были все эти программы, все эти софт, специально все отрегулировано так, чтобы было прям качественно и хорошо звучало. То есть подход-то был изначально такой. Нам на FM это что такое? Это просто точка, где мы включили ретранс нашего эфира и пошло.
1: Слушай-ка, а в ту первую реинкарнацию радиошок мог ли случиться FM?
2: Мог.
1: Вот еще на Пушкинской.
2: Мог, да. Я даже пытался это сделать.
1: Опа, это отдельная
2: история. Тогда это да, тогда мне было сказано, есть миллион? Я говорю, рублей? Нет, говорит, долларов. Я говорю, ну, сами там история такая, я потом расскажу, я даже к бандитам ездил деньги просить.
1: Ну, и мы вышли, вернее, Денис Владимирович вышел из ситуации самым осторожным способом, но вряд ли мы об этом расскажем кому-нибудь. Наверное. Может быть, потом, когда выйдет четырехтомник «История радиошок» в лицах. У нас прямо вот практически все наши ведущие сегодня в студии, кто-то еще подойдет. Но есть один человек, который в свое время появился на радиошок, и я считаю, это вот, знаешь, если бы шок был футбольной командой, это было бы большой нашей удачей. И остается. У этого человека на следующей неделе концерт, он бежит на репетицию, но я надеюсь, что он знает, где лежит красный микрофон.
2: Приобретенный голкипер, да. Я знаю.
1: Дорогие друзья, позвольте
2: вам... Я смену эстафеты делаю, да.
1: Позвольте вам представить. Звезда русского рока, ведущий и основатель программы «Волшебная нить Ариадны», теперь на радиошок, Игорь Алексеев. Чередник. Игорюк, сегодня не пятница, не пугайся.
4: Здравствуйте все, здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ура!
4: Ой, у нас здесь так много, так интересно. Все такие красочные лица, все такие предвкушения, праздничное настроение. Вообще очень здорово, очень хорошо. Да, друзья мои, я буквально на такое короткое включение просто... Поприветствовать вас и порадоваться четвертаку, елы-палы, 25 лет, это не кот начихал, как
1: Игорь,
4: говорили.
1: Игорь, смотри-ка, да. В твоем, например, музыкальном багаже, там более 100 групп, не будем сейчас эту цифру страшную называть, был ли проект, музыкальная группа, которая существовала 25 лет?
4: Конечно. Кочевники, Салаяры.
1: Пожалуй.
4: Они с 64-го года существует. И по сей день, между прочим.
1: И чтобы они еще были живы, и чтобы пришли...
4: Чтобы было. Там вот Николаю Гречушнику 80 лет вот в этом году.
1: Слушай, а с твоей точки зрения, вот как музыканта, а любой музыкант, который находится в коллективе, это психолог, а уже барабанщик 100% это психолог.
4: Есть такой,
1: да. Нормально ли, когда группа или коллектив существует 25 лет? Там же, знаешь, ну, привычка, приели все. Ай, ну что там, группу крови, ну да.
4: Да нет же.
1: Если бы группа «Кино» была вот сейчас в полном составе, жива до сих пор.
4: Я думаю, они бы поменяли эстетически, поменялись и стилистически слегка бы поменялись. Ну, группа держится долго хорошо та, которая как бы без потери как бы качества, вот, меняет немножко стилевую направленность. Вот, пробует разных жанрах, разных стилях себя. Вот, и тогда она будет сохраняться, если она будет держать руку на пульсе, и какие-то модные тенденции иногда. Вот группа Rush, она интересна до сих пор, в 68-м году возникла. Вот, сейчас едут в тур. Вот, в 26-м году в огромный тур они уезжают.
1: А у нас в пятницу эфир, а у них тур, а у нас эфир. Между прочим, дорогие друзья, эфир не с кем-нибудь, а с нашими большими друзьями, участниками фестиваля «Свинцовый дирижабль», где Игорь Алексеевич будет, между прочим, ведущим.
4: Да.
1: Да, Игорь, смотри-ка, мы отметили 3 года программе, да?
4: Да, да.
1: Слушай-ка, за эти 3 года как ты изменился? Как ты изменился за эти 3 года, о боже!
4: Ну,
1: можешь ли ты как-то это сформулировать?
4: Ну, я стал более обязательным, более четким, вот, более держащим свое слово, как это мужик сказал, мужик сделал.
1: Это
4: вот в этом смысле.
1: Почему я не сам, просто не сказал на
4: год. Вот, и появилась многозадачность появилась у меня, и мне это так нравится. Всю жизнь этим... Ты живет человек когда он как бы в хорошем смысле сгорает на работе. Вот, когда он горит, когда драйв от него идет, когда ему хорошо, вот, тогда он живет. А когда человек немножко протухает, немножко застаивается...
1: Извините, вот. Я протух.
4: Да, да, да. В каком-то таком-то смысле. Вот. И как бы пульс жизненный немножко начинает угасать, вот, и человек преждевременно стареет, как-то вот это все нехорошо. Нехорошо. Жизнь — это движение, вот, движение, вот.
1: Слушай, ну, поскольку сегодня такой праздничный день, можно ли сказать, что радиостанция «Шок» подарила тебе
4: вторую жизнь, вторую, третью уже молодость, вот, и как бы насыщенная более жизнь стала, ее качество резко повысилось, вот, и поскольку программа обязывает, я тут раньше занимался меломанством по инерции, а тут я вынужден раскопки делать, я очень много времени трачу на поиск новой музыки. Вот, и благодаря вот это вот своему занятию, хочешь не хочешь, а надо, вот, и поэтому я стал находить еще очень много хорошей музыки, раньше бы я столько бы не нашел.
1: Слушай, ну, и я вот по себе знаю, потому что у меня была похожая программа из другой музыкальной области, но я знаю, что подбирать вот эти вот плейлисты каждую неделю, каждый раз новое интересное,
4: стараться
1: это
4: разные.
1: Дико трудно.
4: Да, да, да.
1: Как
4: да.
1: вам удается с этим справляться?
4: Я люблю, надо любить свое дело, вот я его люблю, и удается. И даже получают это огромное удовольствие.
1: Да, закончили.
4: Закончили. Поздравляю, радиошок! Приходите 6 июня на концерт группы «Рос Виталис». Это премьера моего участия в этом замечательном коллективе. А мечтал я с 15-го года, 11 лет я мечтал в этом коллективе хоть одну песенку хоть когда-нибудь досыграть. А тут они меня пригласили. Представляешь?
1: Вот.
4: Мечты сбываются.
1: Игорь Алексеевич, я обещаю, что завтра на официальной странице «Радиошок» появится афишка с надписью «Рос Виталис». А можно это назвать? «Возвращение чередника».
4: Не-не, это я у них новичок.
1: Хорошо.
4: Новичок. Премьера.
1: Шапка будет выглядеть так, а я и не уходил. Во сколько у вас сегодня репетиции?
4: В 7. В 8, но мне надо же там это дойти, доехать, встретиться, приготовиться, навинтить всяких тарелочек, всяких педалочек. Вот, что-то там.
1: Значит так, дорогие друзья, это же будет 5-е число пятница. Пятница. Мы с моим любимым Игорем Алексеевичем в эфире «Радио Шок», «Свинцовый дирижабль», 6-го в Горкунделе. Нигде, в Горкунделе. Рос Виталис, и вы сможете ощутить весь масштаб происходящего. Еще не раз вам об этом сообщим. Все, Игорь, беги, спасибо.
4: Да, да, я побежал. Спасибо, дорогие друзья. Слушайте «Радио Шок» всегда. Вот, Макс, это... огромное спасибо. Спасибо тебе за возрождение передачи программы «Волшебные интерианды» в ее третьем варианте.
1: Ох, слушай, вот видишь, только начали говорить, а ему уже... Вот они все такие рок-музыканты. Дорогие друзья, сейчас вам песня про рыбалку посвящается Игорю Череднику, а потом мы в скорости продолжим.
4: Всем пока.

Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.

8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

0: Радио Шок.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы продолжаете слушать Радио Шок. Ну и с вами в прямом эфире спустя практически год. Да, Лера, счастье, это прям я.
2: Ура!
1: Собственно,
3: Ура!
1: Да, вот это меня сейчас тут коллеги поприветствовали, надеюсь.
3: Потому что мы рады, мы
1: надеюсь,
3: очень рады.
1: Надеюсь, позитивно они как-то...
2: Не, ну мы же не сказали ура!
1: Или как-то зажав пальцы за спиной, чтобы...
2: А у меня все они здесь.
1: Да, ну что, со мной остается в прямом эфире Макс Темнов.
3: Чему я безумно рад, ура.
1: Денис
3: Копылов.
2: Шумский.
1: Да, Шумский, я хотел сказать, Денис Шумский.
3: Лерочка, извини, пожалуйста, знаешь, пока еще Копылов, а вот там стоит некий препарат, который делается из Копыловых Шумских.
1: Макс, зачем ты портишь наш чудесный...
2: Подожди, а как же тут Алексей Светлый-то наш?
3: Алексей Светлый!
1: Ну мы вот по порядку.
3: Извини.
2: Может, мы еще не представили. Ну что, да. Начинаете?
1: Может, Алексей...
2: Уже представили, все.
3: Так, всем слушать начальника.
1: Может, Алексей еще не такой светлый до того, что у нас стоит.
2: Только не смотри, уже нимф горит давно уже.
1: Да. А так, чуть-чуть напитка, и будет все максимально светлым. Да, ну что, ребята, как ваше настроение? Как собраться
3: в какие-то
1: веки? Потому что вот только что вспоминали, как мы отмечали Новый год. Это тоже было лет, ну, поменьше, чем 10 лет назад. Ну, примерно так.
3: Где мы, собственно, с Лерой живем? Где мы увиделись первый раз?
1: Да, это давно было. А еще мы отмечали день рождения, Шок, как-то, ну, так вот, летом. Это было на этих, ну, где, господи, Лиговский 50, там куча всяких мест, контово сейчас было.
2: А, точно, это было
3: ты что,
2: 18
3: такое?
2: Лет, по-моему.
1: Сейчас уже закрывают. Ну, конечно.
2: 18-летие было, да.
1: Будут строить, ну, короче, будут строить там всякие... поезда и так далее, ну, в смысле, эти трассы. Вот, а тогда было куча всяких контор, и мы там одну даже вот под вечеринку.
2: А можно я об этом месте еще чуть-чуть вспомню? Воспоминания, как к старому, да, вот первая студия на Пушкинской.
3: Да.
2: Мы посуду туда брали, как раз на Лиговке. Там были лавки, которые посудой торговали.
3: И потом Радиошок вернулся в эти места.
1: Много чего интересного найти. Ну что, а сейчас, друзья, как ваше настроение? Потому что вот мы собрались в нашей тесной, уютной студии, но учитывая, сколько нас тут собралось, и максимально скоро нам будет ли не очень удобно. Вот не так интересно.
2: День рождения ночью надо, ой, ну зимой надо делать, да, чтобы прохладнее было.
3: Да-да-да, и чтобы
1: ну,
3: все
1: да,
3: равно
1: чтобы
3: домой уходили.
1: Подумали, надо идти, не надо, или как-то подождать.
2: Вот точно, чтобы...
1: Ну, или все-таки снимать какое-то приличное место, ну, не очень приличное.
3: Так сложно.
1: Хотя, с другой стороны...
2: Я перепутался, надо снимать, а потом приличное место, думаю, что снимать?
1: Какие-то у тебя мысли про снимать там что-то.
2: Это подтяжки, вот подтяжки.
1: Да.
3: Хорошо.
2: Он снимает левую подтяжку.
3: Это вот так будет.
2: Тогда это неприличное место уже будет.
1: Что там, у нас директор уже пошел раздеваться?
3: Тогда уже, конечно, Шумский.
2: Ну хорошо, что мы радио, а не телевидение.
1: Ну у нас тут, между прочим, уже сказали, что у нас тут прямой эфир. К счастью, я к нему спиной сижу, поэтому нормально.
3: На самом модном портале, о чем мы сейчас
1: поговорим. На самом деле, наш радийный эфир, он тоже, получается, вот был там.
2: Да, все могут подглядывать, да.
1: Да, и я тоже всегда к нему сидела спиной, поэтому мне всегда было удобно.
3: Лер, смотри-ка, можешь ли ты назвать студию «Радиошок» приличным местом?
1: Ну, а чё бы нет.
3: А чё? Нормально вроде, подмели, нормально все. Смотри-ка, когда человек приходит...
1: Максимально приличное, культурное, у нас даже почти никто тут не ругается матом. Вот
3: ну, и мы стараемся даже, чтобы в эфире песни такие не звучали.
1: Да. Ну, вот. У вас ну, всякое проскакивает.
3: Бывает.
2: Не все еще запикали, да?
3: Мы это исправим. А, когда ты первый раз очутилась в студии «Радио Шок», ты пришла прямо на новое место, в котором ты предполагал, что
1: ну,
3: какое-то время проведешь. Да.
1: Как называется контора?
3: Контора называется...
2: Красный треугольник.
1: Да, красноугольник. Ну вот я сюда уже пришла. И это, кстати, было... Это какой был? 15-й год, ну, получается... Или 16-й все-таки. Ну, это где-то лет 10 назад было, получается. Уже.
3: Примерно так.
1: Вот, видите, как я надолго с вами задержалась. Ух,
2: прям... Но ты же первый раз пришла как соведущая, по-моему, да? Или как ведущая?
1: Нет, я попросилась, тогда была еще Варвара, вот, она была моей хорошей знакомой по другой тусовке, я говорю, вот ты на радио, я прям, ну что, я как раз тогда закончила курсы радио.
2: А, точно,
1: вот,
2: с Гайкой ты точно пришла.
1: Да. И я пришла, и вот, я помню, что это была суббота или воскресенье,
3: по-моему,
1: неважно.
3: Воскресенье, утро причем.
1: Утро, и Денис такой сажает меня за вот эту вот конструкцию с микрофоном.
2: Нет, тогда другая еще была, такая много ручек, так было, там, ну, забудаться можно было.
1: С микрофоном было, и он такой, ну все, давай говорить прямо в эфире. И я такая, что, прямая эфир? Ну, в общем, как-то справлялась. Потом взяла себе сначала небольшое шоу с новостями, ну, а потом уже стали мне подбрасывать всяких интересных гостей. Ну, и не очень.
3: А потом,
1: приходилось их делать интересными.
3: Да, потом ты решила, что не надо мне ничего подбрасывать, я вам сейчас сама подброшу.
1: Ну, и такое у нас тоже было.
3: Слушай-ка, а вот на старте ты приходишь, ну, давай назовем коллективом то, что тогда было. Когда ты приходишь в новый коллектив, у тебя всегда есть сомнение, что вдруг такой, какие-нибудь эти родичики, вот эти все гадкие, там, зазнавшиеся
1: какие-то. Новый коллектив меня всегда пугает и заставляет держаться очень аккуратно, потому что все эти новые люди, они такие все, их надо еще изучить, как-то...
3: Окей, в какой
1: момент... всех местах и во всех подробностях.
3: В какой момент Лера Счастье перестала быть аккуратной? То есть поняла, что все, это мое и
1: да нет,
3: они
1: ну,
3: мои.
1: Слушайте, к вам, во-первых, я же говорю, пришла 10 лет назад, я тогда была еще молодой и горячей, молодой и задорной. Это сейчас там, когда опыт, ну про возраст ладно, не будем, просто остановимся на опыте.
2: А можно я про аккуратно-неаккуратно вспомню? Вот была история, Леша не даст соврать. Когда-то мы взяли...
3: Давай еще раз, Алексей Светлый! Дорогие друзья,
1: да. Чуть который позже. Не очень что-то разговорчивый в нашем.
2: Когда-то мы взяли чудесный китайский передатчик и решили попиратить немножечко. Вот.
0: Было
2: и
0: дело, было,
2: помнишь,
0: да.
2: Помнишь, да, что было да. сделано? Мы взяли, настроили на одну из известнейших станций города Санкт-Петербурга, врубили передатчик и начали вещать.
0: И включили радиошок.
2: И забыли об этом.
0: Передатчик
2: так долбило.
0: Передатчик, на секундочку, вещал с Московского района, там практически возле Пулково, да, то есть вот. И до водного канала, к сожалению, радиостанция, которая довольно известная в Санкт-Петербурге.
2: Не работала,
0: слушала радиошок. Поэтому кто ехал в машине, ну, все бы было прекрасно, все было бы хорошо. Мы продолжали бы дальше вещать, если бы не приехал наш президент.
2: Президент, да.
1: Вот вечно.
2: Вот тут мы были неаккуратные.
1: Вечно он как-то не вовремя.
3: И именно после этого радиошок стало активно принимать участие в выборных кампаниях.
2: Да, конечно.
3: Скорее всего, именно после этого.
2: Это была тоже отдельная история такая интересная.
1: А как же наша FM-волна, которая была... Где она была? В
2: Кингисеппе, Ленинградской области. Да,
1: вот.
2: Леша, кстати, один из тех людей, который помогал все это там вот организовывать. Мы приезжали, раздавали какие-то подарки, помнишь, шарики.
0: Шарики, да.
2: Мы с тобой вместе, по-моему, в машине шарики эти не давали в безумном количестве.
0: Мы 2 часа их дули. 2 часа, как бы, да?
2: А девчонки, Лена, кто еще был, я не помню.
0: Еще Лена была.
2: А, еще Лена, 3 Лены, точно, 3 Лены было.
3: Логично.
2: 3 Лены были, они раздавали все эти подарки, были, а мы только вот сидели в машине, давали.
0: А нам было удобно, чтобы не запутаться.
1: Очень увлекательно, да.
0: А там еще, кстати, вот где-то, я только что видел стикер, как бы, 98 FM, Кингисепп, вот там вот где-то это было.
2: Да,
0: вот,
2: наверное, да.
3: Да, доска вполне возможно, что есть. Да,
0: а, кстати, дорогие наши друзья, не забываем, что радиошок.ру, наш официальный сайт, там можно писать нам, задавать вопросики, поздравлять нас. 25 лет все-таки, как-никак.
1: Да.
0: Пишите в ВК, пишите тоже, да, то есть вот, ответим. Пока ведущая Лера Счастье. Я думаю, что счастье вас...
1: Что-то как
2: Лера ответит.
1: Что-то когда-то было сказано очень агрессивно.
0: Не-не-не, ни в коем случае не было это сказано агрессивно. Нет, конечно.
3: Да вполне. Слушайте, пока все более-менее нормально, хорошо. А мало кто знает, дорогие друзья, что вот сегодня у нас... По крайней мере, пока в эфире звучит заставка программы «Город в осколках», невероятно талантливо сделанная. И меня часто спрашивают, а что это у вас программа так по-дурацки называется? Так вот, дорогие друзья, этот вопрос надо задавать как раз вот этим двум людям.
2: Леха, мы же да, придумали.
3: Да, потому что изначально программа «Город в осколках», она была совершенно другой. Какие...
2: Сейчас, «Город в осколках» соберем что-то...
1: Вы ее по-любому облагородили, чем было.
3: Нет, это просто так случилось. Изначально это была прям высокотехнологическая программа. Там
2: мы обсуждали всякие события, еще что-то такое. Вот
0: да,
2: мы собирали такой пазл.
0: Да, мы просто очень долго думали, как же все-таки ее назвать. Ну, так как у нас разношерстные были новости, да, то есть вот мы могли обсуждать разные темы, поэтому думаю, это же все в городе происходит. В нашем городе. В нашем городе на Неве. Давайте назовем его «Город в осколках».
3: Ну, вот «Город на Неве», естественно. Как же еще назвать?
0: И вот эти осколочки мы собирали в единую программу. Вот. вот так.
2: Да,
0: вот.
2: Идея такая была, да, да, да.
1: Ну,
2: да,
1: вот
2: да.
1: Идея поменялась. Новости, сплетни, всякие гости, по сути, тоже осколки.
2: То же самое, осколки, конечно, все то же самое. Да.
1: Осколки единого творческого процесса.
3: Да. Лер, а тебе не доводилось выходить вот под этой замечательной маркой «Город в осколках»?
1: Не, ну, может, ты меня приглашал в гости, может, я и выходила.
3: А, ну, это вас мы приглашали с одним мошенником, когда вы открывали новый сезон. Мошенник, кстати, скоро... Ну, как же, ну, как же без такое? Мошенничества и фокусов в этот праздничный вечер? Ой, все будет, дорогие друзья. Просто, а как же это раньше называлось? Плюс один тоже, на редкость дурацкое название. Его у тебя не было?
1: Плюс один нет.
3: Вот у Лехи точно было. И я знаю, что многие уже говорили, что ну что это, на что, уберите эту заставку.
2: Я помню, мы долго придумывали название утреннего шоу. Вот это вот прямо этот. Но я думаю, что вот человек, кто принимал непосредственное участие, приедет скоро. Не-не-не, приедет. Он расскажет, да.
1: Не, у меня было самое первое прикольное шоу, называлось «It Happens». Там
3: это само
1: раз,
3: собой.
1: Да, там как раз были веселые новости, всякие трэшевые новости со всего мира. Вот. Ну и, конечно, когда ты их рассказываешь, ну то есть я их зачитывала, потом как надо было комментировать, и комментировать в одиночку как-то не очень прикольно, потому что мысль как-то теряется, поэтому там было много музыки, конечно. А вот когда я стала присоединять гостей, которые приходили уже к... Ну, это было уже другое шоу, но суть оставалась та же. Прикольные новости с обсуждением, с комментарием, и там мы уж так развивались, что...
3: Это было очень весело. Правда.
1: Ну что так грустно, Макс? Надо как-то...
0: Да, Макс, ну что ты так, на самом деле? Ну, подумаешь, там пикать немножко много приходилось.
1: Ничего
0: да?
1: там
0: да?
1: не
0: есть...
1: надо было вот пикать. Не надо.
2: Пикать обычно нас... надо было на Фрэнке тогда.
0: Да, да, да, я помню, значит, на передаче.
2: Bad Music FM, помню.
3: Ну, что касается Леры Счастья, во-первых, это бесполезно. Во-вторых, вот как раз человек прямо с идеальным русским языком. Ты не поверишь. Вот,
1: ну, прямо
3: вот даже так.
1: Ой, ну спасибо.
2: Похвалил. Лера сама кого хочешь запикает.
3: И это есть люди, которые боялись
2: вякнуть что-то лишнее.
3: Например, я и мой большой друг диджей Степлер, с которым мы...
1: Под этот прекрасный аплодисмент вот так поставим.
3: Да-да-да-да-да.
2: Лера нашла кнопочки волшебные наши.
1: Да, я стала вспоминать.
3: Так вот, одно время программа Big Sky FM выходила непосредственно перед... Как это у вас называлось? Полуночный интерес.
1: А, было-было. Это мы... вместе с...
3: С другим хорошим человеком.
2: У нас была еще программа такая «Об этом или».
1: Да?
2: Не-не-не, это было на Пушкинской, на студии, да.
3: Да-да-да, там сидел человек в белом халате.
2: Не, это белый халат, это «Доктор вас слушает» была, это другая.
3: Окей, так вот, мы выходили непосредственно перед полуночным интересом, и ну ты же видела директора, доктора Степлера, я думаю, что многие из вас знают, как выглядит этот человек. Серега реально говорит...
1: Максимально горячее впечатление.
3: Вообще, вот сам Серега говорил, что не-не, давай пораньше закончим. Она приходит в студию, начинает смотреть, и все. Вот были такие моменты.
1: Да.
3: Лер, ты, по-моему, единственный человек вот из всей той старой бригады радиошоу, которая участвовала прям в таких, как бы это сказать, аферах. Путешествие на автобусах с рок-музыкантами.
1: О, да, это было весело.
3: Revolution Bus Tour это называлось. По-моему, так, да.
2: Каждый день программы записывала. Прислал Макс, тут же сводили, быстро делали, в эфир запускали.
3: Три раза в день, если не ошибаюсь.
1: Какие горячие ребята были, ух, прям.
3: И единственный раз я прямо очень огорчился, когда сказал, вы были в Перми, в Твери. И говорю, а как же памятник Михаилу Кругу? Лера такая, пришлось прислать геометку, но, скорее всего, она не помогла.
2: Во-первых, кстати, Revolution, по-моему, ну, мы поехали как странно. Раз с Гайкой, которую раньше вспоминали. Вот мы до этого
1: странно
2: вот с Гайкой теперь был.
1: На радиошок очень странно. Говорит, а как же Михаил Круг? У нас немножко не то творчество.
2: А звучит, у нас же есть Михаил Круг в ротации.
0: Почему? Подождите, у нас же была эта...
1: Должно быть стыдно, товарищи.
0: Программа была специальная, как бы, да? То есть вспомните.
2: А, не формат был, точно.
3: Имени Михаила Круга, естественно.
2: Там был танцевалка, какой-то шансон. Что там только не было.
0: Руки вверх.
3: А организовал этот неформат кто? Вот этот человек.
2: Это был не я, нет. Это был робот. Это был робот, да.
0: Это было начало искусственного интеллекта.
3: И вот сегодня, дорогие друзья, мы в прямом эфире доказываем, что мы не роботы. пока вроде бы у нас получается. Вот, ну что, немножечко музыки.
1: Да, да, давайте
2: и
1: послушаем.
2: Передаем дальше эстафету другим ведущим.
1: Конечно, конечно. Какой
2: нашим вам... коллегам.
3: И, между прочим, сегодня вот прямо вот, видимо, в очереди. Человек, который появился на радиошок именно благодаря, Лера, благодаря тебе, между прочим, да.
1: Да вообще, кого я только не притаскивала на радиошок.
3: Ой.
1: Да, так что давайте слушаем.
3: Ой, она опять кого-то притащила.
2: Притаскух. Притаскух.

0: Точка.ру.
1: Так, и опять у нас вот это то, что я не понимаю, как это у вас работает, потому что здесь должна быть
2: Я в шоке.
0: Радиошок.ру.
3: Счастьем улежит.
1: Покрыть грязью
3: лозунги на стенах.

0: Город в осколках. На радио.
1: Нет, дорогие друзья, это прям невозможно. Конечно, Дистемпер — это прекрасно. Дистемпер — это всегда прекрасно. Для тех, кто хочет прослушать эту композицию целиком, зайдите куда-нибудь, желательно на какую-нибудь платную платформу, чтобы заплатить денег. Жалко, что не нам. Город в осколках продолжается. Праздничный, праздничный город в осколках. Вы не поверите, опять Макс Темнов здесь отдувается за старшего. Но
2: потому что есть старший.
1: Опачки.
2: А
1: если по возрасту?
2: Ты мне еще будешь пенять на моих 62.
1: Да ты мне в сыновья годишься, щенок.
2: Вот именно.
1: Дорогие друзья, это Александр Сенин. Сейчас вы слышите этот голос. Я

0: то его нету. Так вот, она у меня как-то в голове не укладывается. Почему вдруг? Как это получилось? Совпадение? Падение сов, да? Но вот совпадений не бывает.
1: Саш, на твой взгляд, бывают ли бывшие радиоведущие?
0: Хороший вопрос.
1: Например, ты сколько лет отдал этому делу, сколько присоединил у микрофона, а потом ты как-то занялся другими делами, и даже, и пес ты с ним, с этим радио.
0: Я думаю так ответить, что на самом деле... Вот взять пример, скажем, моего коллеги по радио «Балтика», вообще
1: закрыто.
0: Лучшего диджея, да, вообще всех времен народов, не буду называть его имени, хотя скажу, что его зовут. Слушай,
1: я не понимаю этой логики. Вот радиостанцию он сказал, а диджей постеснял.
0: Хорошо, его
1: фамилия... Помнишь, как у Довлатова? Я брюки с вас сняла, а жакет постеснялась.
0: Хорошо, его фамилия Шувалов, его зовут Дан. И Stunning Jive Suites, великая группа, которая...
1: Программа «Старый чемодан», которую слушают.
0: Старый чемодан, который слушали все, в том числе и я.
1: Да ты что?
0: Разумеется, потому что я ничего не знал о рок-н-ролле, как он начинался, и Дан мне все растолковал там буквально за первые 3-4 программы. И, он самый-самый-самый. Но, радио известное с непроизносимым названием «Закрыто».
1: «Закрыто».
0: И что делает Дан? Он ходил, из своего «Мерседеса» черного вылезая, рассказывал всем, что собирается с шавермой торговать. И на самом деле, ты знаешь, я ему верил, потому что, он переехал в Гатчину или Пушкин куда-то туда. И там роман, и надо там жить, за квартиру платить. И он так и не стал шавермщиком. К счастью, Дан, привет тебе, если слышишь меня. Но при этом я не знаю, чем он занимается. И я все-таки скажу, Дан, что ты бывший диджей. Вот ей-богу. А по себе могу сказать, что вот как только радиошок здесь вдруг у меня возникло опять, и как только я увидел вот это все прекрасное...
1: И вот это все прекрасное
0: вокруг. Отсутствие пульта и... Все, не вдаемся в технические детали.
1: Но... Ты не сладимешь себе прочитать лекцию, почему именно так.
0: Да, пожалуйста. Но когда вдруг вот волшебную кнопку нажимаешь и слышишь свой голос в эфире, ты понимаешь, что... Бывших диджеев не был. Я не бывший диджей. То есть я. Спасибо. Хлоп-хлоп. Я не знаю, там звезда, не звезда, ведущий, не ведущий, и бла-бла-бла, и бл-бл-бл. Но вот этот вот эффект, когда ты видишь перед собой микрофон, а на последнем радио, которое тоже не существует,
1: закрыто.
0: Это было интернет-радио. Да, там была еще видеотрансляция. У меня были какие-то живые трансляции, живых там самолетов, двух, и так далее, и так далее. Это опыт, который не забывается, который в подкорке сидит. И, знаешь, был какой-то юбилей в другой радиостанции, где...
1: Открыто.
0: Нет, он тоже закрыт. Та же самая, на которой я работал сначала. Так вот, Игорь Шатхан, «Царство ему небесное», снимал кино. И он всех нас позвал на башню телевизионную. Мы там ходили по кругу и отвечали на вопросы.
1: Ну как?
0: Да, было круто. Кино лежит, между прочим, в свободном доступе, в Ютубе там где-то и т.д. и т.п. И он всех спрашивал одно и то же. Например, что вам дало радио «Балтика»? И
1: закрыто.
0: Еще более закрыто. Прошу прощения.
1: Александр Силин, дамы и господа.
0: 25 лет серебряной свадьбы. Вот. Да. И я сказал ему следующее примерно, что для меня вот то самое радио — это эпоха до интернета. То есть это самое главное, что было. То есть мы все, мое поколение, находилось в поисках информации.
1: Да,
0: мы искали там винил, CD еще не было. Искали винил, газеты, журналы, книжки, и все. И разумеется, все это ходило по кругу, и все это было темой для обсуждения, во-первых, знакомства, во-вторых, и в-третьих, общего развития. И было три ходячих интернета тогда в том городе. Один называется до сих пор Борис Гребщиков.
1: Признанный иностранным агентом.
0: Признанный иностранным агентом. А другой — Сергей Курехин, «Царство ему небесное», и все. Да, и Майк. Майк был очень малодоступный человек был всегда, поэтому мы на него не рассчитывали. Так что вот это было все до того. А как только появился формат, во-первых, появилось компьютерное вещание, то радио мне стало скучно. А мы, и Дан тоже играл с пластинок в прямом эфире, представь.
1: То есть
0: две вертушки у него стоят, раз. А у нас вот такой вот СТМ большущий, который надо запускать с пленками, потому что там идет программа реклама.
1: Закрыто.
0: Да, да, да, да. Реклама одной первой.

0: рекламной программы в эфирах радио этого города. И у нас дат, кассеты, да?
1: Формат, который я...
0: Вообще, он, слава богу, умер.
1: Никто не знает, что это такое.
0: Нет, это такая кассетка, чуть меньше, чем МК, но там цифра, и там такая... Его можно запускать только вот эти вот.
1: Саш, извини, пожалуйста, у нас да. Я там участвовал в разных рок-группах, и вот первая наша студийная запись, она как раз на этом дате, он есть, и его негде прочитать, прикинь.
0: Нет, ты знаешь, я сегодня мимо шел магазина под названием какой-то, на Чернышевской, заглянул внутрь, там есть все.
1: Опачки.
0: Там дата, не дата, все, что хочешь.
1: Заходите в магазин, у нас есть
0: Что-то остров, остров какой-то.
1: Остров, да.
0: Там
1: да,
0: виниловое отдел отдельный, который был закрыт сегодня, и вот вся вот эта фигня просто в витрине стоит, и вау. Так что, Макс, нормально, ты найдешь дату.
1: Я зайду в этот прекрасный магазинчик, потом мы вам расскажем.
0: Дай объявление для начала. Нет, ты дай свое объявление. Ищу человек, который тебя перегонит.
1: Окей, ищу дату и все такое. Пишите, radioshop.ru, кнопочка общения. Поздравляют, потом.
0: Да, окей.
1: Так, будет 10, тогда прочитаем. Саш, перестал ли тебя мучить вопрос, что происходит? Что это за люди, что это за радио? Шок, что это за фигня?
0: Нет, конечно. Этот вопрос самый интересный, и пока он меня будет волновать, интересовать, я буду здесь. Разумеется, мне сразу захотелось делать что-то... Олег, прости. Мне сразу захотелось делать что-то помимо рок-волны, потому что, это известный мне формат, я в нем купаюсь и плаваю. Даже кролем.
1: Давай передадим привет Даше Шакшиной.
0: Да, Даша, Даша, привет. И я не понимал, честно говоря, вообще, что происходит и как. Сейчас я более-менее начинаю смотреть в лица, их узнавать и даже имена запоминать. Что,
1: да ты что?
0: Да, да, что для меня это скорее исключение, чем правило. И мне это все нравится, Макс, вот в чем дело. И ты помнишь, может быть, эфир, когда мы приходили к тебе с Севкой Гакеле по поводу...
1: Да.
0: И, значит, мы выходим из студии, и, Сев Гакель смотрит налево, направо, говорит... Какое классное место. Смотри, здесь все репетируют. Из каждого окна что-то играет. Какое это классное место.
1: Эх,
0: понимаешь?
1: Слушай, я сейчас боялся продолжения, знаешь. Ой, какое классное место. А ведущие...
0: Ну, у нас самая ирония, нам не скрыть. Это факт.
1: Хотя это был самый Игорь Алексеевич Чередник, и я немножко помогал. Надеюсь, что Севе понравилось.
0: Нет, это было... Макс, вот тебе пример. Значит, на следующий день мы как-то созваниваемся по результатам, и он мне говорит...
1: И Сева такой, ой, Саша, а когда мы опять сюда пойдем?
0: Ну, он говорит мне, слушай, ты понимаешь, что мы говорим с тобой 3,5 часа?
1: Опа.
0: Формат Чередника там 2 с чем-то, да? А мы говорили 3,5 часа.
1: Да, именно так.
0: Это значит что? Алло, профи. Это значит, что человеку нравится, он не хочет отсюда... Он готов говорить дальше. Да, Севка умеет говорить, безусловно. Но 3,5 часа для человека старше меня на 10 лет...
1: Это правда.
0: Это серьезно.
1: Это потому, что у нас все добрые лица. Например.
0: Безусловно, абсолютно, Макс. Это правда. Да, вот никакой иронии, так оно и есть. Честно.
1: Смотри-ка. Ну, если вот так вот на минуточку заглянуть в твое богатое рок-н-ролльное прошлое, группа «Кофе», вы же не думали о том, что будет дальше? Вы просто взяли и вписались, потому что хотели это делать. Вы хотели играть.
0: Да, я говорил о том, что рабочее название группы «Кофе» было «Хобби».
1: Вот.
0: Мы все это просто делали от нечего делать.
1: Я думаю, что «Петля Нестерова» это было примерно так же. Поиграть, а давайте поиграем.
0: Нет.
1: Или там уже прямо было...
0: Нет, «Петля» был уже такой совершенно нацеленный на концертирование проект. Мы... для того, чтобы... Да, нас... Мы сегодня об этом с кем-то вспоминали здесь, что кого-то Васю Васина, да, на «Окна открой» прослушали вторично.
1: И
0: «Петлю Нестерову» тоже прослушали вторично. Для того, чтобы стать членом мироклуба, мы пришли и сыграли. Ну, окей, нам сказали, все, вы идете. И это были другие времена. То есть «Кофе» — это был вообще полный андеграунд. Вообще.
1: Вот, слушай, я как раз вот хотел бы сформулировать вопрос так. Группа «Кофе», ты сделал шаг и не думаешь о том, что дальше. Что-то там, будет как будет. Вот твой шаг появления на «Радио Шок», ты представляешь себе, что будет и что может быть?
0: Ну, это окно безграничных возможностей. Знаешь, пока, это не шаг пока, вниз, пока, там, типа, до свидания, жизнь, ел. И все. Нет, нет, это как бы шаг куда-то туда. И в этой связи не могу не сказать комплимент следующего содержания. Мне доводилось работать и на FM-станциях, и на интернет-станциях, и мало ли где еще доводилось. Так вот, у вас, во-первых, формат не выглядит как формат в моем понимании. В моем понимании вот того времени еще формат — это то, что ты ненавидишь. Когда тебе говорят, ты можешь переставить две песни, пожалуйста, не забудь рекламу и погоду. Блин, это...
1: Саша, на одну секундочку тебя перебью. Правда ли, что у диджея, у музыкального ведущего в какой-то момент атрофируется чувство музыкального вкуса, нет? Ну, поскольку вокруг тебя все время звучит музыка, которая, с твоей точки зрения, да.
0: Нет, я думаю, что на мой вкус это никак не повлияло. Я как любил Led Zeppelin, так и люблю, к сожалению, или к счастью, не знаю. А то, что у меня в эфире сидит Розенбаум, ну и ладно.
1: Это была вообще отличная история.
0: Да.
1: Как ты думаешь, возможен ли Розенбаум? Хорошо, хэштег с маленькой буквы. Здесь на радиошок.
0: А почему нет?
1: Ну, у звезд.
0: Нет, свои. Если вдруг Олег Грабко подпишет с ним какие-нибудь бумаги, он что-нибудь запишет, почему нет?
1: Да бога ради. Скорее Розенбаум с ним подпишет бумаги.
0: Он никогда же не с ним. Да ладно.
1: Да, я никогда ничего не подписываю. Саш, наш общий с тобой друг, замечательный Саша Семенов, человек, который очень много сделал. Я надеюсь, что делает и будет делать для радиошок. Саша, огромнейший тебе привет. Мы тебя любим.
0: Да, Сань, привет, привет.
1: Да, вполне возможно. Я надеюсь, что может он сегодня появится, но тут такое. Саша как-то сказал фразу, он попробовал себя тоже и в радио, и в телевидении, сказал, нет, телевидение это не мое, не люблю телевидение. Ты можешь сказать так, что телевидение это не мое, хотя сколько-то просидел в самых разных программах, и вел, и редактировал. Можешь ли ты сказать, что телевидение это плохо, а радио хорошо?
0: Когда я работал на Радио России, было такой грех
1: в моей имени. Закрыто, да что ж за день сегодня?
0: Да, они еще существуют, простите, ради бога.
1: Вот сейчас вообще тревожно прозвучит. Еще существует. Копай себе могилу. Давай. Итак, когда ты работал на известной FM-радиостанции.
0: Окей, Макс, это 5++. Окей, значит, моя шефиня говорила примерно так. Радио — это телевидение для умных. И вот эти слова, Татьяна Владиславовна, вам привет, и я знаю, что вы до сих пор работаете. Вот это супер.
1: А телевидение считаю. Это радио для бедных.
0: Ну, нет, фраза не продолжает. Точка.
1: Окей.
0: Радио — это телевидение для умных. Точка. Я это люблю. Вот, тут, поэтому тут то, что говорил, то, что Саша Семенов говорит, это, наверное, лукавство и немножко позерство, потому что, ну, был я на телевидении, ну, снимал меня там, не знаю, меня Сокуров снимал, алло, меня снимал Сокуров.
1: Прикинь, что Сокуров.
0: И чего?
1: А сейчас вот молодое поколение тебя спросит, а кто это?
0: Вот.
1: Вот в чем проблема-то.
0: Ну, слушай, эту проблему мы сегодня как раз с Плюхой обсуждали, это проблема... вековая, и это будет 24 часа твориться, поэтому не будем это трогать. Поэтому, нет, да, у меня была смешная история, когда, значит, я еще один грех на моей душе, правда, это называется испортить некролог.
1: Не нужно готовить слово, закрыто.
0: Нет. А есть такая Анастасия Георгиевна Курехина, которая одноименный центр на Васильевском острове открыла, и я некоторое время с ней сотрудничал. Друзья, о чем мы начали?
1: А, радио и телевидение.
0: Да, радио и телевидение. И она очень хотела, чтобы я построил и радио Курехина, и телевидение Курехина. Я все это был готов это сделать. И так получилось, что недолго мы с ней пробыли вместе, но за это время произошла отличная история. Значит, это Васильевский остров, и я, когда из метро выхожу, там внизу на углу кофейня, которая называлась раньше в народе там «Белочка» или как-то так, она до сих пор существует. Это такое крохотное место, там три столика стоят, тетеньки, похоже, те, что были там 30 лет назад, когда я там жил. Неважно. Важно, что я как-то прихожу. Утро, и, значит, Суворовская полоска, и там американо, не помню, там что-то, да, и значит, три столика, две тети сидят. И я третий, у меня столик есть, я там уже вау, все как всегда, отлично сижу. И вдруг эта тетенька из одного из столика говорит: извините, пожалуйста, а вас зовут не Александр Сенин?
1: Опачки!
0: И это было прошлой осенью.
1: Вот это
0: и
1: номер.
0: Прошло сколько лет там со 100 ТВ и всего остального, да? Фиг знает.
1: Закрыто.
0: Да, закрыто. Блин, извини, пожалуйста. Все. И я говорю, да, это я. Я смотрел ваши эфиры, у вас были такие хорошие эфиры. И я такой, ёкарный бабай. Вот это волшебство телевидения, когда тебя узнают на улице, вот в то время, когда я там работал на телеканале, ты не мог в очередь в магазине встать. Там мужчина или женщина сзади тебя, а я ходил в обычный магазин, у меня были дети, которых нужно было кормить, я регулярно ходил в магазин. Окей, или там, извини, реклама.
1: И с нами знаменитый рекламщик Александр Сенин. Вот в чем твое призвание, Александр. А не вот это вот.
0: Я подумаю об этом.
1: Пятерочку пойду.
0: Реклама.
1: Закрыто.
0: И ты встаешь в очереди в магазине за продуктами, а сзади подходит молодой человек приличного вида, очень прилично одетый, и говорит, а это вы? И ты не знаешь, как отвечать. Да, я, это я.
1: И... Слушай, а радиоведущего, кто же его у морды-то узнает?
0: В том-то и дело. Дана узнавали, потому что он перил себя «Будь здоров», он делал всякие рекламные, извините, акции для всяких, не буду называть компаний, которые тогда были на нашем рынке, западные. Разумеется, получалось это очень неплохие деньги, как и я его соведущий. То есть мы делили роль так, он там, где-то в магазине, а я сижу в студии там и там все это делаю. И... Это было крайне денежно, крайне выгодно и узнаваемо. То есть Дана знали, в отличие от меня, который сидел за кадром в студии.
1: Слушай, а по голосу тебя узнавали? О боже, это тот человек, который говорит «В Петербурге плюс 10».
0: Да-да-да. Ты знаешь, один раз было. Я как-то вдруг, когда интернет появился, уже начал все это меня интересовать серьезно, выяснил, что 3% женщин влюбляются в мужчин по голосу. Три.
1: Опачки.
0: Да. И вот эти 3% – это очень интересные проценты, как ты понимаешь, для диджея.
1: А, посетители кафе «Белочка», да. Например.
0: Ну, не, там была морда, и там это все было, знаешь, крашеные волосы, там в белый цвет, там галстук, Я вспоминаю, что это с ужаса. Вот мне сегодня показал следующий, наверное, уже практически гость того эфира, который был у меня в эфире на радио. Радио-телевидение. И, господи, я себя увидел в этой рубашке ужасной. Это... Более того, самое смешное, поскольку меня несет, а меня несет, okay. А я тебе скажу вот что. Значит, поскольку небезызвестный барабанщик группы «Дурное влияние» был в том числе и каким-то менеджером-продюсером вот того проекта телевизионного радио, в котором я участвовал, то его жена выбирала рубашки, когда я встречал, я говорю, что, господи, ну пожалуйста,
1: за что?
0: Ну дай мне хоть что-нибудь с черепами, например, не знаю, там галстук какой-нибудь черный. Нет, итальянская рубашка. Ой, господи.
1: Слушай, а для радиоведущего насколько вообще важен внешний вид? Тебе же один пес никто не видит. Только слушает.
0: А видишь, нас не только слушали, но и иногда контролировали. Если ты работаешь какую-то дневную смену, и все начальство здесь, то они любили совершить такой рейд по студии. Саша, вы знаете, у вас в эфире сегодня будет Александр Розенбаум. Вы не против? Я говорю, нет, не против.
1: Ну, вы что-то... Ну, давайте. Дорогие друзья, вы не поверите, сейчас вот Александр Сенин. Александр
0: Сенин, да, спасибо, да. Спасибо.
1: Саша рассказывал историю про даму из кафе «Белочка». И вы не поверите, когда Александр появился здесь на радио «Шок», я сделал то же самое. Боже мой, вы Александр Сенин, я слушал ваши эфиры. А вы слушаете Сашу, например, завтра в программе «Рок-волна».
0: Спасибо,
1: мы,
0: да.
1: Мы, кстати, Сашей, да, позвали спасибо. Двух таких замечательных людей, не то что гостей, прямо хозяев. И прямо вот что-то разговорились там туда-сюда, закрыто-открыто, и вот это все. Поэтому, дорогие друзья...
0: Двое ведущих, это будет перебор, я думаю, кого-нибудь перебор. Прекрасных дам сюда пригласить на этот стол. Перебор.
1: Давай так, сначала будет «Продиджи», а потом
0: «Ох, разговор». Продиджи.
1: Ох, ты. Продиджи. Ох, ой-ой-ой. Продиджи.

0: Слушай радио. Слушай шок. Радио шок. Город в осколках. На радио шок.
1: Добрый вечер, друзья мои. Добрый вечер. Это Виктория Жданова в эфире. Ну что, мы продолжаем наш юбилейный 25-летие радиошок. И я хочу вам сказать, друзья мои, что это супер круто. 25 лет существует радиостанция, 25 лет в эфире. Программа «Перед зеркалом» существует 4 года, и я вам могу сказать, что для меня это супер круто. 25 лет – это за гранью. Я хочу напомнить вам, друзья мои, что мы вас любим, ценим и поздравляем с нашим 25-летием и ждем от вас, конечно же, в чате и поздравлений, и пожеланий, и чего бы вы хотели в следующие 25 лет от нашей дорогой, любимой радиостанции, родной. Вы же нас слушаете, я знаю, что вы нас слушаете, конечно. Конечно, вы нас слушаете, вы любите все наши программы, вы слушаете, да, в том числе и «Перед зеркалом», и я думаю, что вы слушаете и «Мультишок», и рядом со мной у микрофона его замечательный ведущий Валера Котов.
2: Всем добрый вечер, дорогие радиослушатели. Конечно, слушаю, так куда они денутся? Шутка.
1: Никуда не денутся, мы же в эфире.
2: Само собой.
1: Вот я вижу, Мурзер пишет: поздравляю с днем рождения, любимое радио. Спасибо, дорогой Мурзер, это приятно, это действительно приятно. Макс Темнов был в эфире, но передал бразды правления на некоторое время нам, поэтому сейчас будем разговаривать мы. О чем могут разговаривать люди, которые ведут программу про поэзию и про мультфильмы?
2: Абсолютно разноплановые, что называется, программы. Но я скажу так, что они обе о творчестве. Только, ну, в принципе, да, обе о творчестве.
1: Конечно, о творчестве. Мультфильмы — это тоже творчество. Я вам больше скажу. У нас еще в студии есть ведущая, которая ведет программу про, что бы вы думали, про моду. И это наша замечательная Оксана Венкина.
3: Эксперт моды с вами в эфире, Оксана Венкина. И, конечно же, передача о моде. И мы, творческие передачи, сегодня в эфире, да, собрались. Поэзия, мультики и мода. Это такой совместимый, несовместимый вкусный салатик.
1: Вот для меня на самом деле... Да, что-то говорить, шоком было, когда... Давайте по-честному, три абсолютно визуальных, казалось бы, на первый взгляд, программы. Это «Поэты перед зеркалом», это мультфильмы, что может быть визуальнее, да?
3: Конечно.
1: И мода, что тоже может быть куда ж визуальнее-то. И тем не менее мы на радио, «Перед зеркалом» 4 года, «Другая среда» про поэзию 3 года, «Мультишок» сколько?
2: Ну, пару лет уже примерно, второй год.
1: Вот.
3: И мода только год. Да, год уже, но мы активно позиционируем нашу моду. Дизайнеры тоже активно приходят, и им очень даже нравится рассказывать так, чтобы моду не только увидели, но и услышали. Дорогие ведущие, как вам визуальную передачу проводить именно на слух?
2: Всегда, если честно, задавался этим вопросом, как это вообще возможно, что визуально рассказывать в эфире, в радиоэфире. И, ну, в нашем случае это скорее, я перечислю, это новости, мнения, истории, не побоюсь этого слова, жизнеописания, в том числе, как самой мультипликации, так и мультипликаторов, режиссеров, актеров и жизнь с ними. А учитывая, что мы последний год перешли, стараемся переходить еще не только о мультфильмах, но и в целом о поп-культуре, то есть включая фильмы, игры, там, комиксы и тому подобное.
1: Но все равно визуал.
2: Да. То, вот так вот и происходит. И вот поэтому, да, я тут посчитал, что в этом году, в августе, мультишоку стукнет 2 года. Да, мы такие молодые, но мы стараемся.
1: Ну, как говорится, все только начинается.
2: О, да.
1: На самом деле с поэзией, с поэтами перед зеркалом достаточно, наверное... Более простая история за счет того, что поэты рисуют словом. Они же передают эмоции, передают картинку и передают какой-то заряд через слово. Соответственно, а радио это что? Это вот слово. Оно слово, вот. И поэтому, конечно, поэтому несколько попроще, потому что то, что они и так ориентируются рисовать на слух, рисовать представлением, да, рисовать какими-то образами, не визуализируемыми, но не визуальными. И вот в этом, наверное, у поэтов преимущество перед модой и мультфильмами. Но...
2: Ну а мода?
3: Мода тоже, потому что создание костюма – это внутренний мир человека, как и художника. И когда человек воплощается, он говорит, о чем этот костюм. То есть очень интересно понять, о чем этот костюм именно словами. Потому что тоже, в принципе,
1: мода
3: очень
1: тоже
3: подходит.
1: Мода тоже поэзия, конечно.
3: Да, поэзия. И больше скажу, мы помимо того, что делаем эту передачу, мы еще делаем журнал «Модный портал». У меня есть журнал, который... раскрывает всех наших гостей, которые пришли на эфир. И это очень классно, иметь глянец и иметь передачу.
1: То есть передача — это такой аудиоглянец. Это
3: да,
1: такой
3: да.
1: аудиовариант журнала.
3: Да, потому что потом это все в глянце мы, ну, я, да,
1: а вот что вы недопредставляли, то вы можете увидеть на печатном. Слушайте, ну это здорово, это очень удобно.
3: Да, очень удобно. Поэтому... Валера, очень интересно сделать тоже такой журнальчик, да?
1: Глянешь про мультики?
3: Мультфильмы, да. Как-то задаешь вопрос, а в каким мультиком вы себя представляете, да, или как ассоциируете, да?
2: Каким персонажем вы бы хотели стать скорее?
3: Да, мне так нравится этот вопрос.
1: Ой.
2: Вы бы хотели быть даже.
1: Так.
3: А как вы думаете, каким я персонажем могла бы быть?
1: Гаечкой.
3: Почему?
2: Кстати.
1: Не знаю, как-то вот... Что-то такое в прическе,
2: не
1: в поведении.
2: Да, вот что-то в поведении, вот такая неунывающая, бодрая, прямо там.
1: Да, Чип и Дейл спешат на помощь, Гаечка.
3: Вот, видите, какой я помогатор. А на самом деле я русалочка.
1: Тоже, кстати, может быть, да.
3: Да. Валера, ты кто?
2: Ох, тяжелый вопрос.
3: А я сейчас тоже скажу, а вот колобочек добренький, хорошенький, потому что вот как вы, ты меня, да?
2: Да вот я не колобок ни разу, потому что я ни от дедушки, ни от бабушки не уходил.
1: Валера у нас кот Баюн. В наших радиокарнавалах Валера традиционно у нас кот Баюн.
3: Да? Ну, не знаю, для меня ты будешь колобочек, который, наоборот, приходит к бабушке и к дедушке и делает праздник.
1: А я?
3: А ты? Вот пока не могу представить, наверное.
1: Не нарисовали мультик еще со мной.
3: Это все такой, да, поэтический человек. Я даже не знаю, вот какой такой мультик есть. И книги пишет, и читает, и столько всего, столько всего. Наверное,
1: Винни-Пух.
3: Ты просто...
1: Точно! Ходит и сочиняет стихи.
3: Да, да, да, да, наверное. Кстати, ну, не внешне, да, вот именно такой внутренний. Вот, наверное, колобочек тоже внутренний больше. Вот так мы себя и расписали.
1: Вот так мы себя и расписали.
3: Поэтому делаем журнал и рисуем такой мультик или сказку про нас.
1: Такой готишненький Винни-Пух.
2: Тим Бёртон режиссер.
3: Я уже придумала. Идет Винни-Пух, читает стихи, и тут прибегает колобочек, который никуда не уходил ни от бабушки, ни от дедушки. Она говорит, обожите.
1: Который уже раскатал и зайца, и лису.
3: Да, говорит, а пойдем к нам на радиошок. А тут я выплываю с фонтанки.
2: Прям в лесу.
3: Не знаю, все нормально. С фонтана, ладно. В лесу. Или с ручейка с какого-нибудь. Махнула хвостиком и говорю, пойдем.
1: Направо махнула, полгорода слетело. Налево полгорода слетело. Зато какое место для подиума, господа дизайнеры.
3: Да, и кстати скажу, в воскресенье 31-го прошел наш показ, фестиваль дизайна одежды «Фактура», который я организовала вместе со своими коллегами. Это был безумный, офигенный фестиваль, который проходит второй раз. Собираем всех дизайнеров, молодых дизайнеров, молодых моделей. Это до такой степени я так воодушевилась. Ну, когда прихожу к микрофону говорить свои слова, у меня просто эмоции. И я даже не знаю, когда смотрю, пересматриваю потом эфир, думаю, господи, что я говорила? Так же, как и сейчас. Просто эмоции, мы на радио, и я просто счастлива, что день рождения. Поздравляю, любимое радио. Вот как-то оно влилось в мою жизнь, и... Очень приятно от того, что оно льется вместе со мной.
2: Я думаю, все рады, что радиошок влилось в их жизнь. Все, кто-то, так скажем, говоря канцелярским языком, актуальные ведущие. Вот. И я думаю, многие присоединятся к поздравлениям.
3: Да, мы принимаем поздравления, пишите, конечно же.
1: Друзья мои, я напоминаю, мы принимаем поздравления, сайт radioshock.ru, раздел общения, нажимаете кнопку и пишите нам. Так приятно от вас получать обратную связь.
3: Да, дорогие друзья, я принесла в подарок на радио футболки с вышивками нашего логотипа и кепки с вышивки логотипа, да, и у меня вот такая брошечка есть, поэтому вы сейчас даже можете, наверное, если хотите, если есть интерес, можете даже такие наши штуки выиграть, да? Давайте что-нибудь, какой-нибудь конкурс затеем. Короче, кто больше напишет нам, тот и выиграет.
1: Так, мы пошли писать. Валера, пошли писать.
3: А можно, наверное, даже приобрести, да? Если вдруг не удастся написать много сообщений.
1: Да, это в чат, пожалуйста. Пишите Оксане, наверное.
3: Да, можете писать в чат.
1: И я думаю, почему нет. Мерч нашего радио редок, тем ценнее он.
2: Эксклюзив.
1: Ой, эксклюзив. Ну, а я что хочу сказать? Пользуясь, так сказать, служебным положением и тем, что я у микрофона, скажу вам следующее. Ежели вы хотите еще посмотреть и послушать готического Винни-Пуха, как мы тут выяснили, я вас всех, други мои, жду 24 июня на фестиваль «Самая белая ночь», который пройдет в музыкальном баре «Кроличья лапка» на 8-й Советской, дом 4А. Ну и 25 июня в 20:30 мы с вами встретимся в эфире «Радио Шок». И будет второй день «Самой белой ночи». И да, тоже, конечно, будет готический Винни-Пух и вести, и читать. Петь не знаю, как пойдет, но стихи почитаю точно. Вы услышите потрясающих поэтов, вы услышите потрясающих музыкантов. Поэтому, друзья мои, 24 и 25 июня не занимайте вечер, присоединяйтесь к нам прямо вот и живьем, и в эфире. Это будет здорово.
2: Ну, если уж позвольте тогда
1: анонсиков. Конечно. Раз уж мы пошли по анонсам, анонсируемся.
2: Пошла жара. 7 июня в 16:00 мы традиционно вернемся с мультишоком, как обычно, раз в пару недель по воскресеньям. Мы закроем, так скажем, сезон. Очень вот этот 25-26. И уже вернемся и уйдем в небольшой творческий отпуск. И вернемся обязательно уже в сентябре. И закроем мы его прям так. Я не буду спойлерить гостя, вы узнаете из анонса в группе «Радио Шок», но мы закроем его прям интересно. Там, прям даже, я бы сказал, по-хулигански скоморожье.
3: Скоморожье?
2: Да.
1: Господи.
2: Я скажу так. Ну, немножко, конечно, будут разговоры о мультфильмах, о творчестве, о сказках и тому подобное. Поэтому не пропускайте анонсы «Радио Шок», группа ВКонтакте, ну, на сайте radioshock.ru, раздел новости. Ждите, скоро все будет.
1: Ну, а 4 июня в четверг, конечно же, в четверг будет закрытие сезона «Перед зеркалом». Сезона не договорили. Сезон, в котором мы повторно звали поэтов, которые у нас были перед зеркалом, с которыми мы, ну, реально не договорили, с которыми действительно хотелось еще много что обсудить. И да, мы обсуждали, и, на мой взгляд, сезон получился хороший. Сезон получился интересный, но подробности вы узнаете в четверг, что мы про это все думаем. Так что в четверг в 21:00 я вас прям очень жду на закрытие сезона и жду того, что вы напишите, други мои, что вам понравилось, что бы вы хотели в новом сезоне, потому что, да, с осени мы начнем новый сезон «Перед зеркалом», мы продолжим «Другую среду». Будет много еще очень интересных поэтов, самых разных, талантливых, но разных, абсолютно разных. У меня такая подборка накопилась, вы себе не представляете. Я уже жду осени, при том, что я очень люблю лето, но вот в этом смысле я уже очень жду осени. Вот, так что, друзья мои, не теряйтесь, поэты будут еще впереди очень много. 4 июня я вас жду в эфире. А сейчас еще Оксана Венкина хочет сказать.
3: Ну, конечно же, да, и модный портал. Каждый понедельник слушайте модный портал с новыми гостями, с модными, модной индустрии. Это организаторы, это дизайнеры, это стилисты. Это сейчас появляются и модели. Все, что связано с модным бизнесом, как туда попасть, как видеть эту красоту, потому что многие женщины хотят попасть, не знают как, девочки хотят, не знают как, где обучаться, где бесплатно, где платно, много всего есть, как попасть на Валберес даже, рассказываю. То есть все о мире моды, о мире фэшн, о прет-а-порте и многом другом. Поэтому приходите каждый понедельник, слушайте нас в эфире.
1: Оксан, такой вопрос. А когда вот только зарождался этот проект про моду, не было такого страха, что а что вообще, как это все будет? Как вот такое визуальное искусство, такая, ну, откровенно визуальная вещь на радио, вот как это сложилось?
3: Да, я расскажу. Конечно же, это Саша Семенов, который пригласил
1: наш
3: меня.
1: Наш любимый Саша, которому большой-большой привет, кстати, который и притащил поэтов на это радио, за
3: вот
1: что ему большое
3: всех,
1: спасибо.
3: Вот он всех приносит на радио. Приводит на радио, и он меня словил на одном из моем мероприятий, которое я проводила, и говорит: какой у вас прекрасный голос, вам нужно вести на радио. Я такая: да. И так получилось, что да, он мне рассказал, как это все, да, мы тренировались, не просто он меня впустил, проходили какие-то занятия, да, я так скажу, с Сашей Семеновым, и я попала на радио. И вот уже, в принципе, реализую свой проект, который, конечно же, для меня он успешный, потому что он успешный.
1: Было страшно вот в первые эфиры?
3: В первый эфир я попала не в свой эфир, а именно как гость. Угу. Мне было страшно, я думала, что я умру. Да, вот до такой степени
1: здесь
3: было страшно. Да,
1: наши милые теплые
2: еще никто
1: студии.
2: Не умирал.
3: Вот, да. Ну, потому что микрофон, меня будут слышать много людей, да, очень много людей. Я буду что-то говорить. Когда задавать вопросы, это всегда легче, потому что, ну, это всегда легче. А когда отвечать на вопросы, которые ты не знаешь, это сложнее. Ну, как мне казалось. На самом деле все не так. Я пришла, и как начала болтать, меня было не остановить. Вот, поэтому был просто страх, а я не умерла, и все прошло просто шикарно.
2: А вот я тебе тоже вопрос такой задам. А у нас с тобой был эфир совместный буквально
3: недавно,
2: пару
3: да.
2: месяцев назад, получается, месяц даже назад. Угу. Как тебе вот такая тема, как альтернативная мода, то есть косплей, скажем так? Тебе вообще интересно было пообщаться с косплеером?
3: Смотри, так как я, да, мода и косплейская вот эта вот тематика, это абсолютно разное, да, эти все направления, это абсолютно другое. Я чуть-чуть не в теме мультиков, да, потому что, ну, я родилась на советских мультиках, я не знаю сейчас вот эти все мультики, которые модные. Косплей, они же тоже делают по модным мультикам, да?
2: Это не только, кстати. Но...
3: Ну, да, это игры и мультики, это вот мультивселенные, их вот эти части, которые... Да, они модные, но это определенная, как я скажу, субкультура, да, в моде. Вот. Поэтому это интересно, но эту тему я не знаю, да. Я не знаю абсолютно эти направления все, веточки, потому что у меня мода другая, у меня фэшн-индустрия, она другая чуть-чуть. И у нас на фэшн-индустрии, конечно, нету косплееров, да, потому что косплей — это фестивали отдельные, это абсолютно все отдельно. Но это интересно, потому что то, что они делают, это круто.
2: Хотела бы повторить экспириенс?
3: Можно попробовать, конечно.
2: Обсудим.
3: Но тогда и ты должен прийти на модную передачу.
2: А хорошо.
1: Оксана, у меня такой вопрос. Ну, поскольку я выступающий поэт, да, я в том числе и организатор мероприятий, у меня много кто выступает, у меня такой вопрос. Должна ли влиять мода на сценические костюмы музыкантов и поэтов?
3: Мода и влияние на любого человека — это разное. Ты должен быть, соответствовать просто в тренде и своему внутреннему миру. Если ты придешь в каком-то костюме, который там ты носил 10 лет назад и опять же его одел, это будет немножко странно, да? А если он как бы, ну, доработанный, там, не знаю, залатанный хорошо, это уже будет хорошо сделано, да? То есть сейчас же тоже есть апсайклинг, когда вещь перерождается, то есть эту же старую вещь можно переродить в современные тенденции, да, то, что сейчас интересно и модно. Так что нужно, конечно, соответствовать, обязательно, и на сцене тем более.
1: Вот скажи, пожалуйста, что, на твой взгляд, как эксперта моды, для артиста важнее — соответствовать трендам или соответствовать своему внутреннему состоянию и тому материалу, который он доносит до людей?
3: Конечно, внутреннему. Внутреннему. И сейчас даже нету такого направления, как именно это модно. У каждого человека модно что-то определенное, да? Какой-то стиль он носит. Сейчас стили все перемешаны, ему что-то нравится. И, естественно, если мы внутреннее наше состояние совсем противоречит нашей одежде, это видно. Поэтому носите то, что вам близко.
1: То есть сейчас мода переходит с того момента, когда мода диктует всем, что ходите в том-то, том-то и том-то, то сейчас мода — это, грубо говоря, мода не быть как все, а быть собой, используя то, что ближе и интереснее конкретному человеку. И, наверное, то, что больше идет.
3: Да, то, что идет, то, что ему нравится носить. Потому что, когда он одевает ту одежду, в которой он чувствует себя хорошо, это будет ощущаться и другим. Если он оденет костюм и там лосины, которые обтягивают, и ему это не нравится. Ну, понятно, да? Это я так утрирую.
1: Ну, может, ему-то нравится. Вопрос, как это для окружающих.
3: Ну, если ему нравится, это будет все равно круто. Потому что он будет чувствовать, что это классно, и ему нравится, и ему это идет. Даже хоть это лосины в обтяжку, правильно?
1: То есть вы сторонник моды как отражение внутреннего мира человека?
3: Обязательно. Мода — это внутренний мир человека. И если тебе нравится красный, носи красный. Если ты, ну, если ты не в состоянии носить красный, ты никогда его не оденешь, правильно? Потому что красный — это яркий цвет. Ну и также черный.
1: Мой любимый черный.
3: Если любимый цвет черный, и этот человек, ну, ты, да, допустим, всегда в черном. И этот цвет идет, да, потому что это твой внутренний мир. Если ты оденешь уже какой-то бежевый цвет, ты будешь ощущать в нем совсем другой себя, правильно?
1: Это будет другой человек, конечно.
3: Это будет и другой человек, и, возможно, тебе будет не очень комфортно. Ну, смотря, конечно, какая ситуация и какой образ в этом цвете, правильно? Да.
1: Спасибо, на самом деле. Я думаю, что этот кусочек эфира будет не только интересным, но и полезным для выступающих поэтов, потому что всегда возникает вопрос. Есть, кстати, два мнения среди выступающих. Ага. Мнение первое. К выступлению надо готовиться, нужен отдельный костюм, нужно привести себя в порядок, нужно выйти в образе. А есть выступающие, которые говорят, вот я какой есть, пусть такого и любят. И вот в тех штанах, в которых он только что выносил мусор, он благополучно выходит на сцену. Что нам может на это сказать эксперт моды?
3: Ну, я, конечно, против этого. Спортивки, в которых вы лежите на диване и выносите мусор, неприемлемо на сцене. Никогда, ни в каких условиях. Вы должны подготовиться. Пускай это не будет выходной костюм, но вы должны подготовиться. Просто чистая рубашка, да, чистые штанишки, обувь, которая помазана кремом. Ну, потому
1: что... чтобы это был подготовленный,
3: конечно,
1: образ. Чтобы люди видели, что ты их уважаешь, что ты уважаешь себя, уважаешь то, что ты делаешь, и ты готовился.
3: Конечно, если ты выйдешь в трениках, ты не уважаешь публику, правильно?
1: На мой взгляд, да. Тут я полностью согласна. Мне как раз вот было интересно мнение эксперта, потому что я всю жизнь ратовала за то, что...
3: В чем есть там идея?
1: Нет, я как раз сторонник того, что к сцене надо готовиться. И морально, и внешне. И если уж ты вылезаешь на сцену, то будь любезен делать шоу.
3: Ну да. Но для девочек это всегда ближе. Так, что одеть? И на 2 часа гардероб свой открываешь и все перерываешь.
1: Ой,
3: для мальчиков проще.
1: Не соглашусь. У меня мальчики, когда в группе играли, мы перед сценой красились только так. И мальчики на себя грима накладывали, по-моему, даже больше.
3: А ну, артисты, да.
1: А группа Kiss. Вот их, по-моему, их даже наши девочки не переплюнут.
3: Ну, артисты, да. Артисты, конечно, любят и на сцене выглядеть хорошо, а поэты, наверное, чуть-чуть по-другому, да, воспринимают.
1: Разные поэты. Я поэтому и спрашиваю, mm-hmm. что я стараюсь делать шоу. У меня есть знакомые, друзья, которые тоже стараются как-то создавать визуал. Есть те, которые предпочитают, чтобы их любили в том виде, в каком они пришли.
3: Ну, да, бывают разные, но когда ты выходишь в свитере в каком-то, это по-другому воспринимается человек. Когда ты выходишь, да, подготовлен как для шоу, пускай это будет сценический костюм, это совсем по-другому. Это потому что люди приходят смотреть, не только слушать. Они
1: это смотрят, все-таки
3: да.
1: создание атмосферы,
3: конечно.
1: Как и для выступающего, так и для зрителя.
3: Да. Да, Валера, а что ты скажешь? К мультикам нужно готовиться?
1: К мультикам надо обязательно готовиться, хотя бы что-то вкусненькое с собой взять, когда
3: идешь. Пересмотреть их, да, пересмотреть все.
1: Поэты зрят в корень, да, дайте что-нибудь вкусненькое.
3: А кушаете вы попкорн, когда ведете эфир, вот знаешь, как перед сериалом, как в кино?
2: Максимум это что-нибудь, какая-нибудь газировочка.
3: А, ну хотя бы, да.
2: Да, но если просмотр мультика, то да, там может быть и какой-то попкорн тоже условно, почему нет. А если это... Есть у меня такая нехорошая привычка, признаюсь честно, на всю нашу многомиллионную аудиторию, что я иногда люблю завтракать или обедать под какой-то длинный-длинный мультсериал. Я могу включить именно тех же мультик? Симпсонов. Именно мультик. Я могу включить тех же Симпсонов, тех же Гриффинов, ту же Футураму. Вот сейчас подсел опять. И да, я знаю, это вред, да, знаю, это плохая привычка. Ну, как-то вот смотришь попутно, там, покушал, чайку попил.
1: Без них невкусно.
2: Без них невкусно.
3: А ты, наверное, уже много раз смотрел, просто пересматриваешь?
2: Что-то вроде того. Вот Футураму я просто пошел, уже, например, на второй срок, так скажем. На второй заход. Я много лет назад посмотрел, такой что-то вспомнил, такой, надо посмотреть, надо пересмотреть.
3: Валера, а порекомендуй какой-нибудь добрый, хороший мультик. Я обожаю, вот когда они все такие добрые. Прям, вау. С русалочкой можно. Наверное, таких нет, да?
2: Добрый, и я бы даже сказал со смыслом, это наше все смешарики.
3: Смешарики. Но они совсем детские.
2: Они, нет. Ну, это смотря как их воспринимать.
1: Нет, смешарики совсем не детские.
2: Дети видят в них ярких персонажей, которые им близкие в том числе. И в которых каких-то персонажах они видят близких себе, каких-то близким своим родителям, скажем так, бабушкам, дедушкам, не суть. Старшим родственникам, старшим товарищам. А вот если человек уже такой, да, ребенок смотрит, да, прикольно, да, круто, да, здорово, да, познавательно где-то местами, почему нет? А взрослый такой посмотрит, такой и пошел, затянулся сигареткой, курить вредно, если что, и задумался. А ведь проблема-то глубже, чем кажется.
3: Ну да.
2: Да, так что этот мультсериал, он для детей и для взрослых одинаково. Особенно вот старые серии, которые выходили вот еще в нулевые, в начале десятых годов.
3: То есть они все со смыслом, да, с психологической какой-то такой
2: изюминкой.
3: В общем-то,
2: да, они имеют какой-то подтекст в любом случае.
1: На самом деле смешарики в этом плане очень похожи на Винни-Пуха, Алана Милна.
2: Вот.
1: Нет, смех смехом, но да, книжка-то на самом деле потрясающая по психологии и социальности. Там же прописаны самые яркие социальные персонажи, самые яркие психологические типы. Mm-hmm. Их взаимодействие, в принципе, вот такие милые игрушки, такие незатейливые, смешные, веселые истории, но на самом деле, если покопаться, у каждого взрослого человека таких друзей, таких историй море, просто немножечко другими словами. Поэтому вот этим, кстати, наверное, отличаются хорошие детские книжки и хорошие детские мультики.
2: Да?
1: Они, по сути, дают очень много и взрослым, и детям, и взрослым. Они обучающие, они просветляющие. О, Мурзер пишет, Антуан де Сент-Экзюпери. Это точно.
2: Да. Но я добавлю так в тему скорее мультфильмов, что это до поры до времени хорошо. Главное, чтобы автор, неважно, мультипликатор, писатель, он не начал скатываться в какую-то более актуальщину, как это сделал ныне покойный, к сожалению, Эдуард Успенский. Он создал Простоквашино, у него получилось, даже тут даже, например, и Простоквашино, и Крокодил Гена, и так далее. Сначала это были такие, да, повести, мультфильмы со смыслом, для детей в том числе. А спустя вот уже какое-то время, уже, ну, скажем так, 90-е годы, это стало прям актуальщиной. То есть
1: это
2: злободневностью.
1: Это пошел контент, да.
2: Шок-контент.
1: Ушла глубина.
2: Ушла глубина, и появилась коробка с долларами, скажем так.
1: Ну, по сути, да. Вот Мурзер нам пишет, мне кажется, современные мультики отчасти делаются для взрослых, ведь все взрослые когда-то были детьми.
2: Да.
3: Валера, а какой сейчас просто вот самый современный и самый-самый модный мультик?
2: Ох, тут...
3: Даже про моду. Нет, да модный.
1: Кстати, о моде, да.
2: Хороший на самом деле вопрос, потому что тут все сугубо индивидуально. Сейчас время такое, что вкусы, интересы, у аудитории не могут меняться прям очень сильно. И тут ты даже не знаешь, как попасть в этот ответ, потому что у меня есть знакомый, кто, для кого модно и актуально, и современно это условно, например, Леди Баг, кому-то нравится. А кто-то такой, да ну, ваш детский мультик, и скажет, а мне вот актуально Рик и Морти, например. Тут все зависит от точки зрения. Mm-hmm. Так что однозначно ответа я на это не дам. Ну, серьезно.
3: Модно так же, как у нас в моде, то, что ближе к тебе.
2: То, что ближе к тебе, да. Нравится смотреть Гриффина, смотри Гриффина. Нравится, смотри Крокодила Гена с Чебурашкой, смотри Крокодила Гена с Чебурашкой. Нравится смотреть там трешачок по типу Мистера Пиклза. Смотри, ты Мистер Пиклза, но общество такое посмотрит тебе и сделает заметочку.
1: Мурзер пишет, даже аниме стало мейнстримом.
3: Значит, итог.
1: Чебурашку любят, да, и Японии.
3: Одевайтесь в то, что нравится, смотрите то, что нравится, и читайте, и слушайте то, что нравится. Ну и, конечно же, да, слушайте нас, потому что мы тоже должны нравиться.
1: Я надеюсь, значит, мы нравимся. По крайней мере, я точно могу сказать, что вот мы сейчас в эфире, у нас слушатели, мы им нравимся, иначе бы они нас не слушали.
3: И не писали бы, да, про Чебурашку.
1: Писали бы. Нам, кстати, пишут, и это очень приятно. Вот,
3: слушатели, гаснет, скажите, да, какой гаснет, ваш любимый мультик?
1: Гаснет свет пишет: с днем рождения, Радио Шок, долгих лет, ярких эфиров, интересных гостей, огромный привет Анастасии Трибунской, которая тоже здесь в студии, чуть попозже присоединится к замечательному,
2: да, я
1: эфиру.
2: Я даже догадываюсь, кто это написал, извините, что перебил. И я тоже передаю этому человеку большой привет. И да. Вот. Нам тут уже плавник показывает на часы, что нужно потихоньку загружаться.
3: И да, каждый ведущий хочет сказать.
2: Да, и дать дорогу молодым, так скажем, другим ведущим. Ну поэтому что, еще мои? Раз. Любимая радиостанция «Шок», с днем рождения. 25
3: с днем рождения!
2: Лет, это ничего себе.
1: С днем
2: ура!
1: Рождения!
3: Ура, ура!
1: Слушайте «Модный портал», слушайте «Мультишок».
2: И, конечно, слушайте программу «Перед зеркалом» и «Другую среда», «Другая среда».
1: Обязательно. И «Город в осколках», конечно, ну, подсказывает собой. Макс Темнов. Мы не прощаемся с вами, но передаем микрофон следующим. А пока музыка.
3: Музыка.

0: осколках на радио Шок.
1: Привет, дорогие друзья! Вы слышите, как это, что это было сейчас? Это был тенор, или как? Или это был баритон Святослава Коровина?

0: спалось.
1: Всем привет! Святослав Коровин, Лера Лисова и Елизавета Винницкая.
2: Дорогие друзья,
3: как
2: сегодня...
3: вдвоем.
2: Вот, сегодня вот это исполнение, оно только для вас, потому что вообще радиоприемник...
1: Нас никто не слушает.
2: Потому что радиоприемник вообще-то, он обычно сам не поет. Он включает кого-то другого, обсуждает. Я хочу вам сказать, какие песни пишут нам в чат. Да, дорогие друзья, все только для вас. И сегодня у микрофона не только радиоприемник, не только специальный выпуск еще в лице Святослава Коровина. Здесь допрашивается радиоприемник. Собрались Регина Притула, оригинальный мир. Регина, привет!
3: Привет, привет!
2: И Александр привет. Яковлев, у меня привет. Простые вопросы. Вы знаете, на сегодня на самом деле все мы вообще не делимся на передаче, если честно. Я вот так считаю, что сегодня мы все радио. Шок.
1: То есть, наконец, вопросы будут не простые, а оригинальные вопросы.
3: Да, да, да, оригинальные. Это будут быть оригинальные вопросы к радиоприемнику.
4: Спецвыпуски.
2: Вопросы будут простые и оригинальные. Я, на самом деле, Регина, я не знаю, как ты, я всегда немножко завидую радиоприемнику, потому что они...

0: программа «Радиоприемник».
1: Мне кажется, тем, кто повезло слушать сегодняшний эфир, Тосик. Слава, мне кажется, это... Скажи, пожалуйста, что нужно сделать радиослушателям, чтобы ты, чтобы они могли тебя встречать и говорить: «Тосик, привет».
2: Ну, они должны стать не только слушателями, но и там... какими-то осязателями, не знаю.
0: А мне кажется, надо
2: как-то
0: просто,
2: мне кажется, начать... это очень личное имя.
0: А мне кажется, надо просто начать писать афишу «Тосик Коровин». Впервые.
1: Так, главное, очень личное имя, такое раз на всю страну.
3: Новый
1: и
3: ведущий.
1: В радиошок, да. Да, я на
4: думаю,
1: самом деле...
4: Они должны послушать просто сегодняшний эфир, потому что это эксклюзивное представление. Вряд ли в нашей программе будет слова такое.
2: Кстати...
1: Так ты и будешь определять,
2: подожди. Вот Лера сейчас сказала очень важную вещь, потому что до того, как стать радиоприемником, программа называлась, как ни странно, «Представление». Мы такие правоприемники программы «Представление», одной из самых старых программ «Радиошок», между прочим.
1: То есть вы втроем? Или это было как-то в другом составе?
2: Это вообще нас не было там. Там Макс Темнов был, Денис был.
1: Какие люди!
2: И это вот прямо совсем давно-давно было. Потом я как-то это все узурпировал, а потом так случилось, что название переименовал.
0: Короче,
2: вот.
0: Макс с Денисом вели программу, на них напал Тосик. И отобрал бренд.
1: Узурпировал передачу.
4: Захватил, да еще и переименовал.
1: Да, а я хочу еще признаться...
0: Злобный Тосик.
2: И, кстати, убрал градус мускулинности и добавил прекрасных девушек.
1: Да, ну слушай,
3: да,
1: сказал, мы же поняли.
3: Ну, же сказал, да.
1: Радиошок сегодня, вот, кстати, мы оценили с Региной, мы тут стоим в коридоре и понимаем, что мы толкаемся, если раньше, мне кажется, да, радиошок, мы толкались бедрами с прекрасными мужчинами, то сейчас мы в основном не бедрами и с прекрасными женщинами.
0: Да, Станислав Грязин оценил, чем мы толкаемся, это показал.
1: Я поэтому беру с собой Станислава Грязина. А на самом деле, вот Макс Темнов тут анонсировал, что у нас появляются новые передачи. Мы с Региной отметили, что постоянно какие-то появляются не только новые гости, новые передачи, сетка «Радиошок» заполняется, это означает, что радио
0: растет,
1: развивается.
0: Знаешь, есть такая фраза: если город строится, значит, он живет. Вот. Если радио расширяется, значит, оно живет.
1: Значит, оно живет. Это значит, что интересные будут другие темы. Мне хотелось бы спросить экспертов, которые ведут радиоприемник, мою любимую передачу.
0: Нас уже трое.
1: Да.
0: Тосик, не обижайся. Тосик,
3: вышел.
1: Тосик хотел относить. Да.
3: Раз экспертов стало трое.
1: Да, как я всегда, это моя любимая тема. Как вы считаете, какие еще темы на радиошок нужно было бы затронуть? Вот вам.
0: Я расскажу. Они обсуждали тему.
1: Рикина, все, она уже в коридоре просто все выяснила. Можно было...
3: Все послушала и сейчас все расскажет.
1: Можно было никого не звать.
0: Но судя по тому, как Тосик машет руками, он запрещает делать анонсы программы.
4: Я бы сделала программу про какие-нибудь уникальные совпадения во Вселенной. Ну, как, типа, у нас с Лизой было, как мы выяснили, что мы год жили на одной и той же улице, дома друг напротив друга, и мы не знали. Друг друга мы не знали.
3: Про случайности не случайно, да?
0: Я вспомнил анекдот, как я живу напротив кладбища. Главное не жить наоборот напротив своего дома.
1: Дорогие радиослушатели, если вы слушаете этот, а я уверена, что вы с нами сейчас в прямом эфире, пожалуйста, пишите нам всякие... Может быть, у вас... На самом деле, мы никогда вас не слушаем и не читаем, только если вы пишете что-то положительное. Кстати, у меня недавно мне писал один хейтер в эфир, и у меня была дилемма. Я не знала, как быть. Человек реально писал пакостные вещи в эфир. А у меня сидит про гостя, который у меня, значит, сидел. У меня чат. Я думала, что мне делать, зачитывать эти комментарии гостю, ему будет обидно и неприятно. Или нет? И я, знаете, что сделала? Не читала.
3: О, я не читала. Мы как раз читаем.
4: У нас было что-то вроде того.
2: Не-не, у меня другая история есть. Ко мне как-то приходила группа Отто Дикс, у них очень много хейтеров. Прямо они залезают в чат, и там просто летит вот эта все бесконечная лента, там тысячи сообщений в секунду. И мы с Михаилом, вокалистом, придумали такую интересную штуку. Он заранее в своем чате собрал вопросы, и мы делали вид, что читаем чат и читаем нормальные вопросы. И там в чате было: «Да откуда они читают это все вообще? Что это такое? Откуда это все?»
1: Классный лайфхак.
0: У меня было два смешных момента с чатом. Первое, когда ко мне тоже приходили музыканты, и они позиционируются на том, что там красивый вокалист, и его любят молоденькие девушки. Мало того, что они скрывают о том, что он женат, чтобы эти девушки не закончились, он, значит, в чате вкидывал, что кто напишет самый классный вопрос, тот выиграет билеты на концерт. И у нас там чат, конечно, мелькал просто бесконечно. А из смешного был момент, что мой тогда 8-летний ребенок научился пользоваться интернетом и разобрался, как в нашем чате писать сообщения. И вот я веду эфир, ему 8 лет,

0: Ира, у меня здесь сидит чувак, профориентолог. Мы говорим про профориентацию, серьезные вопросы. И в чат приходит вопрос: мам, это Вадим, где картошка?
1: А вы читали эти вопросы, интересно?
0: Да, мы зачитали. Я говорю: сынок, там доставка из Пятерочки привезла, найди там.
1: Заодно услышали все слушатели.
0: Да. Ну а как не ответить ребенку? Ребенок, видимо, еду искал.
2: Но это, вроде, собственно, о том, что радио — это универсальный способ общения людей. Что если даже ребенок способен разобраться, написать матери в чат на радио «Шок», знаете, друзья, если...
1: Другим стыдно не разбираться там, да? Взрослым людям.
2: Да. А еще, кстати, между прочим, тоже вопрос такой, есть ли такое ощущение... Вот мне молодые люди, студенты сейчас, а это подрастающее поколение, между прочим, это наши будущие слушатели говорили, что им очень сложно общаться в целом. Вообще, в принципе, сложно общаться. Что так, у молодых людей такая сейчас есть момент.
3: А это всего лишь, знаешь, из-за чего? Из-за того, что с появлением вот этих цифровых технологий, социальных сетей, у тебя появляется такая мнимая иллюзия выбора. То есть вроде как много с кем хочется пообщаться, а по факту ты ни с кем-то толком и не общаешься. Ну там, привет. Написал там 20 людям сообщение. Вроде как пообщался, а ни с кем толком не пообщался. И при этом ты, ну, не представляешь, как это вот так вот подойти на улице к кому-то и заговорить. У меня
1: все более обезличенно, пропадает душевность.
3: Я сам знаю такие истории, когда человек видел на концерте в толпе какую-то девочку, он потом шерстил фотографии с концерта, искал ее там по каким-то лайкам, комментариям, и только потом ей писал: ой, привет, а мы были на одном концерте.
2: Вместо того, чтобы подойти,
3: и, может быть, даже уехать вместе. Просто.
2: Мне кажется, что вообще вот эта тема уехать вместе, сходить на концерт, это какие-то ретро-фразы.
4: Это единичный случай в наше время, мне кажется.
2: Это просто признак возраста. Тосик сейчас себя дискредитировал по возрастному признаку.
0: Сейчас он скажет, что он родился в период, когда правил
3: Черненко.
1: Я знаю. А ты динозавров видел?
3: Это другой Святослав был. Не, на самом деле я просто понимаю, что нам дико повезло, вот моему поколению, потому что мы родились, когда правил Черненко. Мы-то видели мир еще без интернета. Мы видели мир без вот этого всего. Мы знаем, что такое бумажные газеты. Мы знаем, что когда кончается туалетная бумага, можно взять бумажную газету и так далее. А сейчас люди вообще, у них катастрофа будет. Они будут сидеть, тыкаться и доставка мне сюда.
0: Тосик, знаешь, чему я тут учила детей? Я учила детей, что брызгалкой может быть не только дорогой этот водный самолет.
3: Слушай, если я Тосик, давай ты будешь Гина.
0: Гина ненавижу. Ты сам предложил Тосика. Ты Тосика предложил сам предложить.
3: Сандра и Гина.
1: Нет, зови ее Гинес.
4: Гинес. Гита прям.
1: Подожди. А Гинес тебе нравится?
0: Нет, мне не нравится название на букву Г. Можно что-нибудь другое?
2: Сандра и Гина — это передача 18+.
0: Дими. Можно не на букву Г? Предложить другой вариант.
3: Гина.
1: Ина.
3: Ина. Нет, но это не то. Это посыл.
0: Так вот, я учила детей, что можно сделать брызгалку из банки с клеем, если вставить туда ручку. Ты делала так в детстве?
3: Ой, я разные вещи
0: делали же, да?
3: А еще научи их, что можно сорвать урок, вставив спичку в замочную скважину.
0: А у них сейчас другие методы срывать урок. Я тебе расскажу за эфиром. Я вот Саше уже рассказала.
2: Регина рассказывала. Я рекомендую всем за эфиром обязательно пообщаться с Региной, потому что у нее, конечно, есть лучшая история на эту тему, но мы в прямом эфире.
0: Не
2: на
0: можем!
2: Радио-шок.
1: Такое
2: мы
1: ощущение,
2: не
1: что ты порекомендовала это радиослушателям.
4: Она заинтриговала, чтобы нас продолжали слушать.
3: Это, кстати, ребята, о совпадениях. Вот что такая забавная история. Вот сегодня у нас вот есть...
0: Сандра и Гина, если сказать без перерыва, получается вообще как вагина.
3: Спокойно, мы против этого.
0: Я не озвучил.
3: Смотрите, насчет...
2: Никто не слышал.
3: Насчет интересных совпадений. Вот здесь, например, в студии находится Александр Сенин. И, как ни странно, в 2009 году он брал у меня интервью на телевидении. И вот тоже забавная история, что в итоге мы пересеклись опять здесь уже. То есть, хотя вот это же... Невероятно.
5: Спасибо большое.
3: Было.
5: На самом деле совпадений не бывает. Это моя уверенность последних, по крайней мере, 5 лет. И, во-вторых, ребята, у вас такой классный эфир, что я просто сижу и иногда мне хочется что-нибудь сказать про спички.
3: А я чувствовал, и поэтому
5: про
3: да.
5: Про это все. Но нет, я буду молчать, потому что вы прекрасны без меня вообще. Спасибо вам. Вау. Вау. Радио Шок с юбилеем 25. Это серебряная свадьба. Ура.
2: Нет, 25 лет... Спасибо. А мы, кстати, не поздравили радиошок. Вообще-то еще надо было еще. Ребята спели песню. А как это? Зита и Гита. Как же вы их
3: показали
2: назвали?
3: Показали пантомиму.
2: Слава, я еще хочу задать вопрос. Я, Тосик, видишь, не сказала. Для того,
3: ты только что сказала.
2: Слава, нам нужен мастер-класс. Мы с Региной, вот на самом деле у нас такой вопрос. Я
3: теперь по отражению
2: вопрос
3: неудобных вопросов,
2: от
3: да?
2: От нас двоих, да. Как ты подбираешь себе соведущих? Потому что вдруг, если мы с Региной захотим, то есть мы сидим... Хорошо, у меня есть Станислав, но он не у микрофона. Вот если вдруг, вот скажи, дай нам мастер-класс, как подбирать соведущего?
3: Ну... Соведущего или соведущую?
2: А это мы будем с Региной, может быть, подбирать. Просто расскажи нам, как это делать.
0: Я тебе скажу, за эфиром Стас рассказывал математическую раскладку про многочленов.
3: Это что-то... Это бям-бям-бям, вот эта мартышка сейчас должна такая...
2: Я помню, на каком уроке преподают многочлены.
0: Математика.
2: Это математика.
3: Это параллельно с абонитовой палочкой вот эти вот курсы идут.
2: В соседних классах, я помню, да. Хорошо, спасибо, что ты напомнил.
0: А это физика.
3: Да, разумеется, физика.
2: Я на самом деле хотела...
0: Я Саше рассказываю, вдруг она не знает.
2: Я вдруг не знаю. Почему я спрашиваю? Потому что я девчонок, Слава, твоих соведущих ни разу живьем не видела. Серьезно.
0: Подожди, ты уже с дохлыми работаешь?
2: Нет, серьезно. Я сегодня впервые...
3: Это я просто на три голоса так говорю. Я просто... Это подставные люди, это актеры.
2: Я сегодня впервые лично познакомилась с прекрасной половиной твоей передачи. Серёга, Слава, я хочу...
0: Ты только что сказал, что он не относится к прекрасной.
3: Не-не-не. У меня больше другой вопрос возник. Почему у нас два и один — это половина?
0: Потому что математика не ее предмет.
2: Мы же, да, уже определили. И мне хочется, чтобы ты рассказал, понимаешь, вот что такое простые вопросы, которые я веду, да, я задаю вопросы о том, что нам действительно интересно, вот какие песни сейчас там, какие песни новые, за что голосуют, это не всем интересно, расскажи про девчонок.
3: А я думаю, просто девчонки должны сами рассказать, потому что я плохо помню, где мы нашлись.
2: Вот как только надо было сделать пару комплиментов в прямом эфире, да,
3: на 25-летие. Да, девочки замечательные, красивые, классные, просто вот.
6: Ой, спасибо.
3: Как нашлись вы?
7: Мы нашлись в чате творческие люди. Слава помещал туда вакансию. И я подумала, почему бы нет. Я люблю
3: болтать. Поэт Стефания Данилова делала чат. Я помню, что я тогда с поэтессой Стефанией Даниловой, кстати, вот она у нас на фотографии тут где-то висит с Васей Васиным. Вот, я ей написал, говорю: Стеф, у тебя есть какие-нибудь одаренные, хорошие люди? Она говорит: ну, людей много, но я не знаю, давайте добавлю в чат, там найдешь. Я там захожу, там 1500 людей, думаю, куда я искать? Пишу объявление, вот, собственно. По объявлению понабрал.
2: Хорошо, по какому?
1: А когда я увидела объявление, случайно просто захожу в этот чат и вижу объявление, ищу соведущую. А я как раз тогда училась на озвучку. И я пишу: я очень хочу, но я еще учусь. Он говорит: выучишься, тогда напишешь. И я такая: окей, надо его запомнить. И я, конечно, забыла, кто это написал. И думаю, ну все, вот, потеряла контакт. Проходит там полгода, и он опять этот вопрос. И я такая: о, я уже выучилась. Я готова. Возьмешь? Ну вот, все, мы созвонились, и меня пригласил.
3: Ну, как в серьезных компаниях, диплом должен быть.
7: Вырастил себе соведущую.
2: А сама она полгода подождает. То есть сначала,
0: да нет, он не вырастил,
2: брать.
0: Он ее заставил расти самостоятельно.
1: Да он меня не заставил.
3: Я дал удочку.
1: Такой пинок. Я пошла самостоятельно еще до знакомства с ним, поэтому...
2: Какие еще были требования?
3: А, ты знаешь, на самом деле... Требований так таковых не было. Мы просто созванивались. Я понимаю, что человек умеет говорить, человек умеет реагировать на... Это я телефон изображаю, если
0: вот. Пантомима на радио Шок продолжается.
3: И как-то было сразу понятно по разговору, потому что с Лерой мы, по-моему, сразу в эфир вышли, у нас не было никаких там пристрелочных.
7: Но мы с тобой созвонились, ты мне скинул эфиры, примеры, которые были. Вот, я послушала один, потом я рассказала, почему вообще я должна
2: Почему вот, я должна?
7: Ты говоришь, ну ладно, окей, давай приходи. Ну, я сказала просто, что я люблю слушать музыку, ходить по концертам.
2: Слава, ты был третьим.
7: Там.
3: Не,
2: ты...
3: у нас кто-то был третий же еще.
2: Ты был третий, Слава.
7: Кто-то был.
0: Тосик был третьим.
3: А кто был?
0: Был эксперт Коровин и Тосик.
3: А Лиза, я помню, что я ее просто позвал в студию посмотреть вообще, как мы тут живем.
1: Это я попросила, потому что для меня это была дикость. У меня была такая странная, даже страшная история с озвучкой. Да, то есть мы учились, да, и нам обещали, что будет практика на радио бесконечно. И тут нам выдают дипломы и говорят, ну все, до свидания. Мы такие, я говорю, подожди, а практика на радио-то вы обещали? А они говорят, ну мы вообще-то из Останкино, поэтому... Мы еще в Питере не сделали радио, но вы можете приезжать в Москву каждую неделю. Я говорю, здрасте. В общем, мне очень не хватало практики. И когда вот со Славой созвонились, я говорю, мне очень нужна практика, но у меня ее не было. Если ты меня рискнешь взять, я очень-очень постараюсь.
3: И на что я отвечаю, у меня теории вообще не было, ничего. У меня вот только практика, поэтому мы дополняем друг друга.
0: То есть человек,
3: друга.
0: У которого не было теории, не взял себе в соведущего человека, который еще не доучился без диплома.
3: Конечно, я же практик, я же практично подхожу к вопросу, понимаешь?
0: То есть отсутствие твоего диплома.
3: Утилитарно. Кстати, насчет диплома, интересная история. Я же более 20 лет как журналист существую.
0: Без диплома.
3: У меня всего один раз в редакции журнала «ФУЗ», в котором я уже там опубликовал ряд материалов, вдруг Саша Долгов... редактор такой спрашивает: Славик, а ты журфак где заканчивал? В СПбГУ или где-то еще? Я говорю, я не заканчивал. А, ну понятно. И все. Ты что значил это? Ну, в общем...
2: А у нас вообще кто-нибудь... Я сейчас... Макс, не слышит? Можно дверь закрыть? А у нас вообще есть люди с дипломами?
3: У нас вообще люди есть.
0: Нет, с дипломами журфака ты имеешь в виду?
2: Вообще, да, журналисты, профессионалы. Ну, вот серьезно.
3: Слушай, а что решает? Вот диплом или... Вот у меня без диплома, да, там сотни эфиров, миллиарды всяких статей, книга вышла.
0: И... Минутка саморекламы.
3: Нет, именно,
0: Тосика.
3: Нет, именно журналисткой, понимаешь? Вот, и вот, ну, у меня есть
0: минутка
3: знакомые журналисты, которые вот мы получили диплом, вот, а пойдем работать этими.
2: Нет, так я к этому и клоню.
3: Вот тут,
2: у Александра Александр. Есть диплом журналиста.
5: Да, извините, что вторгаюсь. У вас такой чудесный эфир, что я не могу не вторгнуться, потому что вопрос для меня тоже интересный и актуальный. А я по образованию инженер радиосвязи. Радиовещание и телевидение.
0: Вы больше закончились?
5: Я всю жизнь думал о том, что как же так повезло, что никогда, кроме года на ЧПЕ, я не работал каким-то инженером. И, но радиосвязь, радиовещание и телевидение — это вся моя жизнь. Поэтому, что касается... Да, и вот что. Извините, еще две минуты. Моим редактором на известном телеканале была девушка с журфаком и с красным дипломом. И она мне писала... Как
1: письма.
5: Называется у них? Не письма, нет. Ну, типа сценарий, чего как... Ой-ой-ой. Когда я читал ее бумажки... Я думал, что это человек даже без трех классов образования. Там падежные ошибки, там слова не те, там все не то. И это человек с журналистским дипломом. Алло. Согласен абсолютно. Алло. Все, спасибо, извините.
0: Александр, а у вас
3: кстати...
0: бонч? Подожди, то есть, а у вас бонч?
5: Бонч!
0: Вы мой коллега, у меня
5: да
0: тоже
5: ладно,
0: бонч.
5: Серьезно?
0: Да.
3: Однажды меня позвали гостем на одну радиостанцию. Они как раз занимались обучением журналистов молодых. И, ну, меня как вот гости эфира. И, значит, передо мной сидят...
0: Стас, ты так закрываешь мою самую красивую часть.
3: И передо мной не видит Стаса здесь вообще. Никто не видит Стаса, кроме тебя. Его здесь нет. Вот. И, значит, сидят передо мной два ведущих, которые начинают эфир. Ну, они должны были взять у меня интервью. Они начинают просто с листа читать свои реплики и шутки просто читать с листа. Я сижу, я просто в эфире не выдержал, прямо в эфире, идет эфир, я говорю, ребятки, отложите, пожалуйста, листочки, давайте просто пообщаемся.
2: Но это как
0: слушай,
2: педагогов.
0: Ты знаешь, меня, да,
2: прости,
0: вот про
2: педагогов,
0: да.
2: Когда у педагогов молодых начинающих заставляют полностью писать план урока, и вот они
3: там
2: выходят...
3: Там не план, там шутки написаны.
2: Вот, это же то же самое.
0: Я тут была, сейчас же был этот колоннада последних звонков, и я тут была на последнем звонке.
3: Канонада или колоннада?
0: И то, и другое.
1: Или клоунада.
0: Клоунада. Я тут была на последнем звонке в 11 классе. Выходит классный руководитель 11 класса и свою благодарность выпускному классу читает по бумажке. Это же твой класс, ты же его учил.
3: Ну, тут, допустим, ну, тут, понимаешь, тут другое дело.
0: Представь,
3: если бы мы вот это вот все, то, что мы сейчас говорим, мы бы заранее расписали и сейчас бы сидели с бумажками и читали. Это же театр абсурда, правильно же?
2: А я не устаю вспоминать историю, как у меня, значит, а вы знаете, у меня эфиры, когда меня спрашивают, есть ли какие-то вопросы, я им говорю, приходите. И, как правило, все знают, что у меня нет никаких написанных вопросов, не потому что я не готовлюсь, а потому что я понимаю, что, ну, написанные вопросы — это не про прямой эфир. И тут приходит, значит, ко мне дама, ну, у меня должна была быть, должны были быть гости, и буквально накануне эфира я получаю полностью сценарий, написанные, прописанные вопросы и написанные ответы. То есть она мне, да, она написала мне 4 листа А4 с моими вопросами, им и их ответами мне.
1: Ну, чтобы не ошибиться.
2: Да. Да,
3: и ты такая вдруг, а вы знаете, что есть такие штуки, как мелокактус и дискокактус, и все,
2: мне
3: и
2: ступор. Мне хотелось начать именно так. И я, значит, пришла с этим напечатанным сценарием, сижу и не понимаю, что мне с этим сейчас, вот что я должна делать. Но поскольку человек был уважаемый и такой, в принципе, в возрасте, я думаю, ну, если они очень хотят, ну, давайте загубим эфир. Но когда все началось, слава богу, она поняла, что все и так будет нормально. Видимо, она просто переволновалась, но это была, конечно, сакраментальная история.
5: Слушайте, отличная история, на самом деле, и трудно в это поверить даже. Но у меня была тут совсем недавно, может быть, пару недель назад, следующая история. Один мой старинный фейсбучный, приятель, который давно живет в Америке, он был очень известным диджеем на очень известной станции здесь, у нас в России. Он пишет какой-то сакраментальный пост, типа ностальгия, вот, и мне тут сон, я проснулся, я не подготовился к эфиру, я опоздал, там что-то еще. И я ему пишу: чувак, а ты правда готовился к эфиру? Я никогда никаким эфиром не готовлюсь. Вообще. И я считаю, что это позиция. Потому что эфир может быть живым только в том случае, если ты к нему, ну, абсолютно, Саш, не подготовлен, честно. И он вдруг так разобился на меня, говорит, да как же так? Я реплики не подготовил, я вопросы и ответы не придумал. Боже мой, чувак, все, до свидос, спасибо, все.
2: Но вот тут есть разница между прямым эфиром, мне кажется, и записью, потому что прямой эфир, это же люди чувствуют эту энергетику, ты же как бы, когда ты реагируешь на все, вот на эти мелочи, это же считывается, если ты это начинаешь по списку, как дети вчера.
0: Слушай, у меня со списком была смешная история, поскольку я приглашаю к себе на программу очень часто предпринимателей, которые приходят попиариться за счет программы, значит, договариваюсь с одной медицинским центром, и они мне говорят, мы, значит, вам пришлем сотрудника, но, как ты правильно сказал, вы нам пришлите заранее вопросы. Я им, значит, говорю, ребят, вопросов заранее нет, будем говорить о вашей квалификации и так далее. Вот, значит, там подходит ближе к времени эфира, вот, ну там не накануне было, а дня за 4 они мне присылают список вопросов и ответов. Такая же история. Я, значит, читаю эти вопросы и говорю, вы знаете, у нас есть классный ведущий, его зовут Алексей Бегун, он с удовольствием с вами поработает по вашему списку.
2: Подставила коллегу, внимание.
0: Ну просто я знаю, что Леша никогда не будет работать по списку. Вот я говорю, Леша, слушай, говорю, у меня тут есть такие странные ребята, говорю, они хотят, чтобы мы поработали с ними по списку. Леша говорит, ну давай я с ними пообщаюсь. В общем, Леша с ними пообщался, они написали спасибо, вы знаете, мы, пожалуй, не готовы к радиоэфиру.
2: То есть приглашаем бегуна.
0: Да, если что, да. А еще у меня был момент, у меня очень часто приходит один и тот же гость, она готовится к эфирам, и она приходит с блокнотом того, что она хочет рассказать. И я всегда говорю, Марина, что еще из твоего блокнота мы не обсудили?
2: Да.
3: На самом деле важно держать перед эфиром, вот если приходит гость какой-то, там, музыкант, деятель, литератор, ну, какие-то рэперные точки, вот условно, что вот
2: рэперные,
3: мы хотим...
2: Рэперные, это главное слово, это прям рэперные.
3: Да, то есть и там, и остальное вот этим...
0: Рэп на радиошок, вот Автоси Коровина.
3: Гина, пожалуйста, ну...
0: Я просила, не намокогая. То есть это сам придумал.
3: Вот. И вопрос в том, что если ты можешь перекинуть мост между двумя тем, просто если ты пишешь вот этот вот план, то как будто бы это вот, ну, это мертвечина какая-то получается в эфире. Потому что мы в свое время общались с Егором из группы мультфильма. Например, кто бы знал, наш разговор зашел к тому, что мы начали обсуждать деревенские закатки огурцов. Вот, казалось бы, ну, а как это можно было бы прописать в сценарии, например? Просто, Егор, а вы знаешь, вот вопрос, вот ваш новый альбом, вот как вы огурцы закатываете?
2: Вот так вот, дорогие слушатели, это внутренняя кухня. Понимаете, вот когда еще, кроме как на юбилейном эфире, никогда больше не поймешь, как ведущие, вот это вот их, что происходит за кадром. А еще у меня вопрос. Хорошо, к эфирам заранее вопросы мы не прописываем, но у Регины я не могу об этом спросить, а вот у Славы... Потому что ты одна ведешь эфир, а вот у Славы с девчонок могу. Нужно ли заранее прописывать какие-то роли? Потому что у вас явно... Я заметила. Слава такой, ему не нравится обычно музыка, он всех обсирает.
3: Обзирает!
2: Обзирает.
3: Не надо вот этого вот, вот этого вот. Нам группа Rotten Totten уже написала, твари ведущие.
2: Твари, а я согласна.
3: Любимая моя цитата.
2: А я согласна.
0: Можно секунду? Я как эксперт Росмолодежи проверяю грантовые заявки.
3: Внезапно, кстати...
0: Подожди, в прошлом году, просто про твари. В прошлом году у меня был мой любимый проект прошлого года. Он назывался «Чувствуй и твари». Вот, то есть я понимаю, что люди просто сделали опечатку в глаголе «твари», потому что дальше проект был про творчество.
5: Обертоска, да, я знаю.
0: Ну вот этот проект «Чувствуй и твари», так что, может быть, вам тоже надо просто чувствовать твари. Вот, это может быть про творчество они имели в виду.
3: Не, ну, насчет ролей, ну, я не знаю, мне кажется, что у меня, поскольку два проекта, специальный выпуск и радиоприемник, ну,
2: там
3: вот,
2: ты как-то мягче,
3: вот
2: Слава.
3: Лиза видела меня в обеих ипостасях. Стас, привет. Вот, скажи, Лиза, вот насколько вот я один и
0: его
3: тот же
0: тут
3: в эфирах
0: нет,
3: или
0: Стаса
3: нет?
0: Стаса вижу только я.
1: Нет, нет, совершенно, конечно, по-разному, вот. потому что вот радиоприемник, да, тут как-то все более лайтово, хотя вы говорите, что Слава, типа, жестит, да, как будто бы, да?
2: Жестит.
1: Вот, ну, он же эксперт, да, то есть у него статус такой, а мы тут просто...
2: А я и говорю,
1: Стас, привет.
0: Стаса вижу только я. Вы мне за это сказали. Хватит здороваться с моей галлюцинацией.
1: Вот, ну...
0: Ты видишь Стаса?
2: Я Стаса вижу даже когда...
1: А он
2: когда...
1: есть.
3: А он даже... тебя видит.
2: Я вам признаюсь, я Стаса вижу даже когда сплю.
1: Нет, но... нет, вы неправильно спрашиваете. Радиослушатели видят Стаса?
2: Радиослушатели...
1: А он есть.
0: Ментамима на радио.
2: Радиослушатели видят простые вопросы, потому что есть Стас. Вот так вот я бы это сформулировала.
1: На самом деле, на спецвыпуске, да, Слава такой... более, скажем так, коварный. То есть он кажется мягким, но
0: коварный Стас Горой.
1: Но он, да, он задает такие вопросы. Вот я сама была однажды как гость у него, да, и он... мне казалось, что он меня валил, знаете, как на экзамене. И потом, когда я услышала, как он с другими, я говорю, так ты что, всех, что ли, валишь? Он говорит, нет, ну они же гости, они должны себя чувствовать так неудобно, типа, должны быть готовы к неудобным вопросам. Но при этом все говорят спасибо. Это потому что...
2: Потому что люди вежливые просто.
1: Нет, нет, получается просто не скучно и не банально, понимаете?
2: А, то есть надо немножко поддавить.
3: Не-не-не, понимаешь, просто вопрос в том, что если бы была задача там человека... Не знаю, как это.
8: Облизать.
3: А, не наоборот, вот не облизать, а вот как обратный процесс называется к облизыванию.
2: Развязать.
3: Развязать, да. Облить грязью, да.
5: Или.
3: То получается, что, ну, у меня же нет такой задачи. У меня в любом случае задача, потому что ко мне приходят люди, которым мне интересны. Но зачем мне вот человека как-то? А просто опять-таки бывают такие ситуации, что разных музыкантов действительно слишком часто облизывают. Или к ним какой-то ярлык приклеивают. Ко мне однажды пришел Дима из группы «Психея», а все от него постоянно ждут скандалов. Его прямо провоцируют всегда в эфирах. А я вдруг начал просто говорить, и он так прямо...
2: Про банки, про закрутки.
3: И он прямо так расплылся, такой, говорит, тут так хорошо. Так,
5: так дорогие друзья, я призрак Стаса, у меня сейчас будет истерика, если я еще 5 минут окажусь в вашем чудесном обществе, это точно я начну вам мешать. Поэтому спасибо вам, у вас был... Ах, какой хороший эфир, и я за дверью никуда не ухожу. Стас, привет тебе от твоего призрака.
2: Саша, спасибо.
3: Призрак невидимого Стаса.
2: Не, мы на самом деле, нам уже давно, мне кажется, пора пускать в эфир других ведущих, потому что там набилась коптерка. Это называется коптерка или гримерка.
0: Коптерка на радиошок.
3: Коптерка — это вообще другое. Это другое.
2: А у меня еще
3: предбанник. Предбанник.
2: А, Регине я задам вопрос. Последний вопрос ребятам. Ребята, а потом все вопросы Регине. Ребята, насколько вы считаете ли вы себя объективными?
3: Нет.
7: Нет, абсолютно. Нет. На все 100 мы субъективны.
2: Они даже не подумали.
3: Мы же это даже всегда говорим. Ребята, мы абсолютно субъективны. В чем фишка программы «Радиоприемник»? Что девчонки песни вообще слышат впервые в эфире. Это и есть вот та самая первая реакция. Потому что как работала, например, музыка в 90-х? Ты идешь по рынку, у ларька там... Ты такой, о, что это такое? Можно я куплю кассету? Вот так должна играть любая музыка. Ты ее должен с первого раза, она должна цеплять. Это не так, что, ну, вы должны расслушать там что-то. И поэтому вот эта первая реакция, это и есть самая честная реакция.
0: Стюардесса по имени Жанна играла в 90-х на всех рынках.
3: И, конечно, и люди такие: а что за песня прикольная, давай купим.
2: А давайте послушаем. Это, вопрос Регине Притуле. Регина, хорошо, как выбирают песни, я еще понимаю, но как ты выбираешь психологов?
0: Минутка тишины на радиошок. Слушай, ну в основном те психологи, которые ко мне приходят, мы с ними пересекаемся на каких-то общественных мероприятиях. Я слышу, как они выступают, и слышу, как они отвечают на вопросы аудитории.
2: А то есть ты не берешь такого, просто человек тебе пишет: я психолог.
0: Иногда беру. Вот. У меня есть самый постоянный мой радиослушатель, это моя мама. Вот. Она слушает все мои эфиры. Мам, привет, если ты меня сейчас тоже слышишь. Вот. И периодически после эфира мама мне пишет: ну, тебе надо выбрать какого-то другого человека, этого ты раздавишь. Вот. Потому что, ну, бывает, что меня человек начинает прям откровенно бесить своими ответами в прямом эфире. Вот. Но в основном я сейчас стараюсь выбирать тех, кого я слышу на каких-то мероприятиях, чтобы не было каких-то казусов. Потому что бывает, когда мне начинают рассказывать про дыхание маткой, и как психологический подход к дыханию маткой вызывает у меня, как у человека с техническим образованием, некоторые вопросы.
3: Слушай, у бегуна однажды шаман был, в бубен бил-то в прямом смысле этого слова.
0: Слушай.
3: И там это уже, там вообще все. Вот их надо было всех вместе вот там вот.
4: Там
3: одна дышит,
4: плану,
3: другой,
4: да?
3: Бьет.
0: Слушай, ну у Брейна постоянно там они дышат матками.
3: Они там шизотерики, понятное дело.
4: Вот, да, даже те, у кого их нет.
0: Да, да, но понимаешь, но когда это человек позиционирует себя как психолог с высшим образованием, у меня возникают вопросики. Вот.
3: Простенькие вопросики.
2: Глагол поддавливать, он уже второй раз прозвучал сегодня, поддавливать в прямом эфире, чтобы я его не задавил. Вот это вот, вообще вопрос, в принципе, давления на гостя, он меня сегодня волнует. Я услышала какие-то иерархичные вот эти вот давления сверху вниз.
0: А потому что часто приходят
3: гости... Потому что снизу вверх, это
2: снизу вверх это странно. Снизу вверх это салат и снизу вверх.
0: Нет, понимаешь, во-первых, часто приходят гости, которые думают, что если они здесь сели, вот на это мое место, где сегодня
4: то
0: я,
4: они звезды, да?
0: То они звезды, и они могут продавливать ведущего.
4: Да, да,
0: и здесь
4: да.
0: Очень важно ставить рамку и границу, что как бы вообще хозяйка здесь я.
2: А что такое продавливать ведущего?
0: Ну, потому что я тебе задаю вопрос на одну тему,
2: а ты
0: отвечаешь на то,
2: другое.
0: Что ты хочешь. Вот. А я не хочу, чтобы мне отвечали на то, что он хочет, я хочу, чтобы мне отвечали
3: на
0: то,
3: как
0: что
3: же
0: я спросила.
3: А как же вот это знаменитое? Ну что, вы думаете, это интересно кому-то?
0: У меня, подожди.
3: Вот это вот бывает, это ты спрашиваешь, и он тебя вот так говорит: вы думаете, это интересно?
2: А это надо отбивку такую записать, Слава.
0: У меня самый топ, был в прошлом году, когда я пригласила музыкантов, вот, и они у меня здесь сидят, значит, здесь у меня сидит группа, здесь у меня сидит солист, вот, я ему как солисту группы задаю вопрос про музыку в группе, вот, и он мне говорит: я вообще-то пришел сюда петь, а не разговаривать.
4: О, как!
8: Разговаривать это не мое.
0: Ну, вот, типа такого. Или приходит там другая группа: у нас есть директор группы, он вам ответит на наши вопросы.
3: Прям в эфире?
0: Прям в эфире.
3: Ну так, директор, иди сюда, так группа вышла.
0: Ну вот, да, примерно так и было.
4: Да.
0: Вот, понимаешь, поэтому как бы есть граница. Если мы говорим про психологов, ну, сейчас у меня есть постоянный мой гость, это Марина Рей, с которой мы работаем каждые там 2-3 месяца, она приходит. У нас есть пул постоянных радиослушателей, которые пишут нам между эфирами с запросами тем, то есть у нас получается фактически формат открытой онлайн-консультации, и я вижу, у нас есть постоянные как бы ребята, которые к нам приходят, это прям очень круто, то есть это уже такая...
2: Это бесплатная психологическая консультация. Если вы еще не знали, дорогие радиослушатели,
0: то 29 июня в 19:00 Марина Рейка мне придет, и мы будем говорить о жизни и сексе. Обычно мы с ней об этом разговариваем.
2: А я потом сажусь на этот стул после оригинального мира, после ее разговоров о сексе, и читаю этот чат, и думаю: господи, какая же у меня скукотища.
0: Конечно.
4: И этими же руками держишь микрофон.
0: Да. Да, да, да. Вот. Вообще могу сказать, что когда психолог приходит, самые такие вот бомбические темы, если мы говорим про психологов, это, конечно, секс. Это вопрос, кто в семье главный, мужчина, женщина или кот. Вот. И...
4: Кот.
0: Конечно, кот. Вот. И третья тема, когда просто разбомбила весь чат, когда мы поднимали вопрос, нужно ли поздравлять 23 февраля мужчин, которые не служили.
3: А женщин, которые служили?
0: Женщин, которые служили, автоматически да.
2: Да, да.
0: Но мужчин, тоже... которые не служили, очень сильно бомбит, что их не поздравляют. И вот на том эфире...
3: У меня был коллега, он как раз говорил: не надо меня поздравлять с 23 февраля.
0: Ну, в общем...
3: Потому что я вот такой, я вегетарианец. Ну и все, вот это вот там полный набор, полный фарш.
2: Это позиция. У меня ребенок, например, обижается на меня, когда я его не поздравляю с 23 февраля. Например, с утра он просыпается, и он ждет.
1: Правильно, потому что есть женский день, а есть мужской день, условно, да?
0: Но это же условность. И вот на тему этой условности у нас там чат тогда нормально так разбомбило. Это было в прошлом году.
3: Слушайте, на самом деле все вот эти вот темы, вот так называемые острые вопросы, там, про феминизм, вот эти вот истории с гендерными какими-то вещами, вот это противопоставление мужчин женщинам, кто-то, это же какие-то вещи, которые работают на наше разделение, а нам всем же надо просто взяться за руки, обняться и радовать друг друга каждый день, а не один день в году там, и потом еще так, а вот ты не служила.
2: А я так иногда хочу разделиться.
3: На что в ответ надо сказать, а ты не родила, и что?
0: Подожди, Стас.
3: Вот так вот начало.
0: А я родила, подожди,
3: я твою. Да я не про тебя говорю, а я служила, и что?
7: А праздников для нас не существует.
0: Нет, Стас, подожди, давай говорить.
2: Почему Стас?
3: Какой Стас? Ты уже со Стасом говоришь в эфире.
7: Но он еще просто не сказал ни слова, хотя столько внимания к нему.
2: Короче, это искусство, не сказать ни слова, но привлечь все внимание.
1: Да. И теперь все радиослушатели думают, где Стас? Дайте ему микрофон. Кто этот человек? Призрак.
7: Поэтому они продолжают
3: Стас,
7: нас слушать.
3: Стас, постоишь молча на следующем нашем эфире, ладно?
2: Пожалуйста.
1: Нам нравится.
0: Короче, по поводу разделения и объединения. Смотри, когда мы говорим про... этическую сторону вопроса и про цели, которые перед нами стоят, то, конечно, ты прав, и мы говорим про объединение. Вот.
2: Когда мы говорим про постель, хочется разъединения.
0: Нет, когда мы говорим про постель, тоже хочется объединения. А вот когда мы говорим про журналистику, чем острее мы ставим вопрос и чем он более провокационный, тем больше обратной связи от радиослушателей мы получаем.
3: В какую сторону мешать кофе, по часовой или против часовой?
2: Это, кстати, актуальный вопрос.
3: И вот, ты представляешь, люди начнут задумываться.
2: Вообще, то, что люди начнут задумываться,
3: это уже,
2: мне кажется,
3: хорошо.
0: С какой стороны открывать банан, например?
1: С какой ноги вставать?
3: Есть ли у вас кружки для левшей там?
0: И ручка для левшей.
3: Да, а ножницы, кстати, для левшей существуют.
0: И ручки для левшей существуют.
3: Нифига себе.
7: Почему раковины и шкафчики рассчитаны на низкорослых людей? Что делать тем, кому 2 метра рост?
0: И что делать тем, у кого рост 164?
3: А писсуар висит на уровне...
0: Ладно, писсуар. У меня в квартире на кухне стремянка, которая стоит всегда на кухне за дверью. Если мне надо достать чашку, я достаю стремянку, залезаю по ней наверх, достаю чашку, спускаюсь, складываю стремянку. Потому что моих 164 не хватает до верхней полки шкафа.
3: А у тебя потолки высокие?
0: Нет, 2,70, как у всех.
3: У меня вот, например, 2,40.
0: Ну, у меня 2,70, мне нужна стремянка.
3: И вот теперь подумайте, как бы мы прописали все это в сценарии, выход к высоте потолков.
2: И Стаса, который...
3: Но мы, по крайней мере, ушли от полового вопроса к потолочному.
1: Ребят, почему вы не прыгаете по утрам? Вот, ну вот, зачем стремянка?
3: Внезапный вопрос.
1: Причем точка. Внезапный вопрос.
3: Почему вы не прыгаете по утрам?
1: Зачем стремянка, когда можно прыгать?
2: Потому что надо не
3: прыгать.
2: Надо не просто прыгнуть, надо сейчас схватить нужную чашку,
1: да,
2: понимаешь?
1: Да, а это же весело, сразу такой веселый идешь на работу.
3: А это знаешь, как квест, что ты подпрыгиваешь, и фиг знает, что ты там вытащишь оттуда. То и будешь есть на завтрак.
7: А вдруг кастрюлю, будешь из кастрюли тогда пить кофе?
1: Я на самом деле обычно так снимаю белье. Прыгиваю, такая, так не то, следующее.
3: Ты гарпун купи, чтобы...
1: Нет, так веселее.
2: Не, ну а вы будете смеяться
1: сразу. Я вполне самодостаточна.
2: Почему вы не прыгаете?
3: Новая тема.
7: Я думала, мы сейчас уже к теме зарядки перейдем таким образом.
1: Кстати, Саша спрашивала, на какую бы тему хорошо в эфире. Вот на тему, например, утренней зарядки.
3: Утренний
7: подскок. Как взбодрить себя, если это не кофе?
1: Утренний подскок, мне нравится. Все, мы придумали рубрику. Утренний подскок.
2: На радиошок.
1: Да, утренний подскок на радиошок.
7: Это отдельная программа должна быть.
1: Это зарядка и заряд.
3: Это должна быть программа на 3 секунды. Собрались, прыгнули. Радиошок.
7: Выключаемся до завтра.
3: Да-да-да.
2: Мне кажется, знаете, вот чем... Мне кажется, что день рождения радиошок и юбилей — это когда ведущие хохочут хором в прямом эфире. Вот так. Это означает, что энергии в этом радио хоть отбавляй. Вот так. И что, а еще вы понимаете, почему нас нельзя соединять? Почему мы все время приходим в разное время? Еще между нами перерыв полчаса. Это ровно для того, чтобы мы не устраивали вот такой бардак.
1: Чтобы радиостудия успела проветриться от предыдущих смешков.
3: Короче,
4: и перейти к новым.
3: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что 25 лет назад началось вещание «Радиошок».
2: Да, Слава, давай поздравляй «Радиошок».
3: Поздравляем «Радиошок». Четверть века — это даже одна... Четверть века — это одна сороковая тысячелетие. Вот.
4: И одна четвертая от 100 лет.
0: Как хорошо, что та команда, в отличие от нас, умеет считать.
1: Одна восьмая от 200.
3: Как говорится, долгие лето и зимы.
2: Да, а я на самом деле хочу всех поздравить с этим прекрасным днем рождения. Я уверена, что если «Радиошок» после 25 такая дата, что если ты уже до 25 дожил, то дальше...
3: Дальше 27.
1: Минуя 26, да?
2: А Слава запомнил, что у меня не все хорошо с математикой.
3: Я про то, что если ты пережил 25, то надо 27 перейти за клуб 27, вы что там?
2: В общем, друзья, мы идем на перерыв, потому что, ну, уже
0: подожди,
2: невозможно.
0: Подожди, мы еще не поздравили.
2: А, да, Регина поздравляет, притулась сейчас.
0: Да, дорогие наши радиослушатели. Тося. У меня есть свой собственный суфлер. Дорогие наши радиослушатели.
3: Это эхо.
0: Я правда...
1: Это эхо Стаса.
0: Ты знаешь, в прошлом году на общероссийском конкурсе «Большая перемена» был вопрос, кто говорит на всех языках мира?
3: Эхо.
0: Мой сын сказал «Бог». И ему зачли это за правильный ответ.
1: Круто, да.
3: Возможно.
0: Дорогие радиослушатели, я поздравляю вас с 25-летием.
3: А подожди, а знаешь, их на каком языке не говорит? На жестовом.
1: Опа.
0: А Бог говорит.
2: А Бог говорит. Да,
3: а
2: это
3: вот,
2: правда, кстати.
3: Не, если вопрос про как эхо, да, то вопрос, а язык жестов-то?
0: Стас, почему вы не прыгаете?
1: Почему вы не прыгаете по утрам?
0: Дорогие радиослушатели, я вас поздравляю с 25-летием прекрасного радиошок. Я счастлива быть частью этой прекрасной, веселой, прыгающей компании уже на протяжении 3,5 лет. По понедельникам в 19:00 жду вас всех с любовью, радостью. С днем рождения, нас всех.
2: С днем рождения, ура! И мы слушаем прекрасную группу «Громыка». Отключаю этих ребят.
0: Саша, там есть кнопка, чтобы они...

0: Прямой эфир на Радио Шок. Анастасия Трибунская.
1: Излечить все болезни хорошей музыкой.
0: Программа «Рокология». В прямом эфире Радио Шок.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Программа «Рокология», она как будто бы вышла во вторник в 21 с небольшим в эфир, но это не просто программа «Рокология». Сегодня у нас день рождения «Радио Шок», 25 годиков исполнилось нашей прекрасной радиостанции. И сегодня большой-большой-большой эфир со всеми-всеми-всеми ведущими. Ну и, собственно, вот меня послали к главному микрофону.
3: Отправили. Шалом, прием, дамы и господа. Алексей Бегун таки добежал до Радио Шок. И с нами еще и Макс Темнов, и Валера. И, в общем,
4: и еще раз здравствуйте.
3: Все-все-все празднуем это прекрасное событие. 25 лет.
4: Немыслимо.
2: Подумать только.
3: Обалдеть.
2: Очень страшно. Это очень круто.
3: Это сверхмощь.
5: И слушайте, господа, извините, да, всех перебью. Прямо огромнейшее спасибо всем, кто сегодня пришел. Сегодня пришли, но практически все. И некоторые были в первый раз у нас в таком большом эфире. И вот эти вот некоторые сразу же ощутили, какой у нас прекрасный коллектив. Я надеюсь, что впечатление у всех, кто слушает и присутствует, самое положительное.
3: Вот да, это мне нравится, знаешь, вот еще вот у нас мало того, что играет подложка, да, но на фоне вот это люди говорят, это передает атмосферу нашего сегодняшнего события.
2: Именно так. Хочу зачитать комментарии от группы «Гаснет свет». Они писали: «С днем рождения, Радио Шок, долгих лет, ярких эфиров, интересных гостей и огромный привет Анастасии Трибунской». Ребятам тоже привет. Мы с ними периодически ставим рекорды в эфире. Они как-то однажды, мы сидели 2 часа 30 или 40 минут.
3: Трэш.
2: Они приезжали из Москвы специально на эфир, поэтому ребятам тоже большой привет. Недавно у них вышел альбом, и мы его презентовали здесь.
3: Это мощно. Настя, ты сколько уже на радио? Давай вот твои итоги можно, если так говорить.
2: Я работаю на Радио Шок уже 3,5 года, внезапно, в моей программе авторской. И чуть больше года программе «Макси Шок», которую мы ведем вместе с Максом Малковым из Хабаровска на Петербург-Хабаровск.
3: Тот человек, который расширяет границы максимально. С Дальним Востоком, так вот, по щелчку, и мы делаем эфиры, как говорится.
2: Да.
3: И это очень мощно, правда. И все замерли, да?
2: Задумались о том, как это мощно и масштабно.
5: Ощутили величие происходящего.
6: А я давай возврат в историю сделаю. Я говорил уже перед
5: вне эфира. Это
6: вроде там фанфары, да, вам есть какое-то специальное. Я говорил, что мы давно.
5: Погоди.
6: Мы давным-давно сотрудничали с одним дальневосточным порталом, по-моему, Devi Music, он что ли назывался. И оттуда столько таких обалденных музыкантов всегда было.
5: Это правда, да.
6: Это прям вот хорошие такие воспоминания. Не знаю, портал уже, мне кажется, не существует, и сайта уже нету давно.
5: Поэтому
3: мы существуем до сих пор.
5: Настя, скажи, пожалуйста, вот Максим присылает тебе на Макси Шок как раз группу из Хабаровска, как раз вот дальневосточников. Как тебе? Насколько это отличается от того, что происходит у нас в Петербурге?
2: Это очень интересно. Как раз-таки наша программа на то и заточена, что я подбираю плейлист 4 композиции, там 4-5 трека из Петербурга, либо близлежащих мест, на центральной России. Он берет тоже 4-5 групп из Дальнего Востока. И эту тему вообще изначально развела я на своем каком-то эфире, когда мы затронули, что у каждого города есть своя определенная какая-то история, у каждого города своя атмосфера
3: свой
2: в творчестве,
3: почерк.
2: Да, свой почерк. И я это заметил сначала по питерским командам, а потом стала копать дальше. И вот сейчас мы в этой программе поняли, что действительно группы из разных городов, они отличаются, и очень интересно слушать вот эту дальневосточный колорит. Оно тоже немножечко схоже с Петербургом, потому что тоже вода, тоже море. Та же корюшка.
5: Тоже вода.
2: Вот, но по-своему интересно.
5: Я, знаешь, не забуду прямо никогда. Вот у нас с Денисом, когда была программа «Город в осколках», одна из ее реинкарнаций. Денис, помнишь, у нас были люди то ли из Забайкальска, откуда-то из такого. Начиналось это по Петербургу в 9 вечера, а у них была уже просто глубочайшая ночь. И ребята так
6: в онлайне, по-моему, было.
5: Да, все было в прямом эфире. И это, конечно, незабываемое ощущение. Просто две разные.
6: Но они были бодрячком, по-моему, в эфире. Но знаешь, такие вот, ну, чувствуются подустал. Мы такие уже в конце. Ну что, устали? Да вот у нас, говорит, 4 утра, или скоро мы на нее.
5: Ну и плюс. Но это было, конечно, очень серьезно. Да.
2: У нас в чате «Гаснет свет» пишет: «Мы обязательно вернемся, рекорд обновим. Уважаемый ведущий, расскажите о самых курьезных случаях в эфире».
3: Это утро.
5: О, с да. кого начнем?
2: Не, ну я помню свой прекрасный эфир, когда я только где-то с полгода работала на радио «Шок», и ко мне пришла очень известная группа, которая сейчас просто, ну, она за миллионы на всех платформах у них есть. Вот, и это был просто такой эфир, до сих пор мне прилетают комментарии на Ютубе от их фан-базы. Это самый запоминающийся эфир, когда мне хотелось встать просто и забыть, что я девочка, и врезать музыкантам.
5: То есть прям вели себя плохо?
2: Очень плохо.
6: А можно я вспомню тут как раз про один эфир? Мы вне эфира вспоминали безумие, которое Лёшка творил в свое время, позвав просто жестких рэперов, помнишь?
3: Это группа Оникс.
6: Да, это было такое безумие, мне кажется, для эфира. Такого, ну это как вот, я не знаю, мне кажется, такого никогда никто не делал.
5: Заметь, Денис, ты слушал этот эфир?
6: Ну, конечно, это было удивительно и интересно.
5: И даже помните, там был переводчик, который сдулся.
6: Девочка, по-моему, была переводчица.
3: Не-не-не, там был один переводчик, он сдулся быстро, потом пересел другой переводчик. Там все вот так вот резко менялось. Но самое интересное, что я даже не знал, что будет ли эфир или не будет. Потому что я уже когда ехал, я переписываюсь, вы приедете,
6: да, мы приедем. Ребята из Москвы, да, приехали, потом сразу к нам и на концерт, по-моему.
3: Они на одной программе были, на одном канале, скажем так. И с этим мерчем, которым там вручили, вот эти вот шапки наши, но только с их логотипами. И они здесь сидели и прям хвалились. Вот, но я, как человек, который знает абсолютно хорошо английский язык, наоборот.
5: Лучше никто.
3: Вообще никто не знает. Вот, и с ними пытался говорить. Ну, это прям мощно. Это такое одно из лучших воспоминаний на радиошок. Вот, но Слава побежал. Слава, пока. Вот и поговорили. Это еще один курьезный
5: случай. Дорогие друзья, эксперт Коровин покинул помещение.
3: Так, встречайте, братья.
2: Вопросов не адресовывать.
5: Да. Вот, Настя, раз уж ты заговорила про программу «Максишок», про такой тандем с Хабаровском, можно я сделаю маленькую рекламу? В ближайший четверг Денис поставил все точки. Нас ждет еще одна премьера, слушайте, очень смешная. Это человек, который пока в течение нескольких выпусков будет оставаться инкогнито, скрываться под псевдонимом «Металл Робин Гуд».
3: А прикиньте, он в маске будет сидеть в эфире?
5: Он будет присылать записи, а сидит в маске, он где-то под, прости господи, Москвой.
3: У меня было два гостя, которые
5: Быстренько закончим.
6: Сегодня, кстати, да, только в плейлист добавили
5: да,
6: его.
5: Да. И с чего началось наше с ним знакомство? Он мне написал, там типа, а, давай я тебе позвоню, Первое, что он сказал: привет, я друг Кириллика. Причем я потом уточнил оригинал. Кирюк сказал, что не, говорит, вроде был такой, но не друг точно. Но тем не менее.
6: Почему могу сказать, я знаю людей.
5: Да. Да, я на радиошок всех знаю. Ну, знаешь, много же таких.
3: Я думал, что после того, как он так представился, ты сразу заблокировать, до свидания, поговорили.
5: Не-не-не, человек интересный, может быть, даже как-нибудь вытащим интервью его. Сначала он скажет свое имя в прямом эфире и фамилию, а потом уже там посмотрим, что как. Будет.
3: Сохранение интриги, оно чтобы что, Макс?
5: А почему бы и нет?
3: Спасибо, главное поговорили.
6: Вот, Денис, может... Смотри, разница по времени, можно я вот чуть-чуть переведу немножко эфир, знаешь, разница времени, часы, и мы вот вне эфира вспоминали про утреннее шоу. Я хотел бы слово дать, да.
5: Дорогие друзья, мы в студии не одни. Сидит человек, вот рядом с нами сидит человек, который, собственно...
6: Денис Бородин сидит.
5: Денис Бородин, Денис, привет.
4: Да, добрый всем. Ну, во-первых, коллеги, рад вас спустя огромное количество времени уже увидеть вновь.
5: Аналогично.
4: Во-вторых, хотел бы всех слушателей поздравить с юбилеем от себя лично и от того коллектива, который был. Было много передач разных, и с Шумским было куча передач в виде «Город в осколках», который трансформировался в формат 3D. Да, первая передача на радио, которая была в 3D. Ну и, конечно же, утреннее шоу, которое прожило и, в общем-то, как мне кажется, жило весьма неплохо, с большим количеством гостей, все боялись. Я помню, как Макс звонил мне по телефону и говорил: «Да кто к тебе придет в 8 утра?»
6: С 7 до 11, по-моему, было, да? С 7 до 11.
4: Да.
5: Наверное, это какой-то другой Макс был.
4: Был такой Макс по телефону.
5: Макс по телефону.
3: Телефонный Макс.
5: Yes.
4: Ну, гости были. Были гости, было много интересных эфиров, конечно. Но что, хорошее время.
5: Денис, ну и надо тебе сказать, спасибо тебе за утреннее шоу. Я думаю, что для руководства не секрет.
6: Он был там самым главным рулем, и это все двигал, все рычажки утреннего шоу.
5: И это была самая активная программа на радиошоу, правда, в которую писали, которую действительно слушали. Это было очень круто, дико круто. Ну, может быть, молодые ведущие иногда там...
6: Которые подслушивали некоторые другие радиостанции, даже такое было.
5: А, почему? Это правильно, потому что радиошок надо слушать всем.
3: Радиошок задает тренды.
5: Мы тут уже за экраном с Сашей Сининым договорились, что к нам придут прямо с, вот из всех медиа, которые есть, говорит, всех сюда приведу, всех приведу. Вот посмотрите на это честное лицо. Приведет.
3: Сначала дожуй, а потом приводи.
5: Дожуй, переоденься и причешись.
4: Ну, кстати, да, это к курьезным случаям. У нас же шоу называлось «Пойдем», да?
5: Макс. Пойдем, не помню. Мы опять же очень долго. Вот с чем плохо на радиошок всегда было. Это с моментальным выдвинем.
3: Мне нравится. Смотри, была программа «Пойдем», сейчас еще есть программа «Бегущий ведущий».
4: Да, да, тут постоянно радиошок движение.
5: Наверное, «Пойдем», да, наверное, да.
4: А после нас появилась на нескольких сразу FM волнах абсолютно аналогичные программы, которые потом переняли наш стиль. Вы помните нашего одного из наших безумных ведущих, которая устраивала зарядку для слушателей.
5: Да, это было.
3: Серьезно?
4: Да, это было мощно. Плюс еще было потоковое вещание в видео. И это было вообще супер, когда три ведущих, я

0: Ну, послушайте, в четверг. Мне кажется, что, ну, там, знаете, что интересно, там вот вы заметили, наверное, что вот два больших города и два разных языка. И вот там человек как раз говорит по-московски. Вот все вот эти шуточки московские родиные. Ну, оцените. Ну, почему бы нет, в конце концов. И в следующий четверг, 11 же это будет июня.
1: Я календарь.
0: Я календарь. Да. Вика Жданова уходит в отпуск с программой «Перед зеркалом», не пропустить в этот четверг. Я, Валера, Женя и Вика будем тут вам подводить итоги. И вполне возможно, что гость программы, которая будет называться «Город в осколке», которая будет перед этим, замечательная Оля Кузнецова, тоже к нам присоединится. Вот, и пока поэт в отпуске, мы попробуем запустить еще одну прекрасную таки девушку, которая недавно у нас была и кричала: «Да я рок-музыкант!»
1: Договорилась!
0: Да-да, не надо! Так со мной я рок-музыкант. А потом: а можно я к вам тоже? Я говорю: ну давайте попробуем.
1: Макс, вот так вот. Ты фразу такую обронил, а я ее подберу. Какой, и не хочу развить. Нет, ты сказал, что вот ты какая-то программа, вот она пролетела, но не пошла. И ты чувствовал, что она не пойдет.
0: Она не могла пойти.
1: Вот, и ты чувствовал. А вот ты прям чувствуешь, что вот этот ведущий выстрелит, вот этот ведущий побудет и свалит, и так далее.
0: Вот это вот. Ну, тут, знаешь, наверное, вопрос больше к Денису. Но что касается вот данной ситуации, это была не первая попытка.
2: Нам обычно хватало, ну не знаю, прогон пилотный, помнишь, там прогоняли всегда.
0: Да,
2: и за пилотный прогон было всегда понятно, будет, не будет, вот приживется, не приживется.
1: Я вспоминаю одного ведущего, не буду фамилию говорить, но его звали Денис, который тоже неоднократно пытался прорваться на радиошок. Мне очень, кстати, много писал, да. много доставал меня. В итоге я как-то вот вас все связал, он вышел в эфир. Потом после этого мне голосовую записал, как ему было круто. И вроде как эфир запустился, у него программа пошла, а потом такой: ну тут же денег нету, я пошел.
0: А потом опять...
1: И идеальная тишина в ответ.
2: А потом вспомнил, да?
0: Да, потом опять вспомнил, такой: а можно еще раз? Угу. Ну вот Леха прав, человек был настолько настырен, что прям...
1: Поэтому...
0: Забыл самый сок добавить. И, ну, когда человек так ломится на радио, значит, у него программа, там, название, все дела. И как раз Леха, по-моему, при этом присутствовал. А как, говорит, программа-то как будет называться? Черт с тобой, давай. Подожди. Программа будет называться «Гости в студии». Мы такие: ёп.
1: Вот, а еще была ситуация, еще один товарищ пытался прорваться на эфир, ну, в смысле, свою программу, свой подкаст на радио запустить, тоже попытались, не получилось. И самое интересное, Регина
0: Лера
1: Притула,
0: всегда.
1: Да, Регина Притула как раз пострадала от этих всех товарищей, потому что она меня доставала примерно полгода: я хочу на радио, я хочу, давай. И вот когда она уже прям, ну... проявила максимально свою мотивацию, что ей нужно.
3: Она уже просто пришла на радио.
1: Да. Она и ко мне на эфир приходила, и все-таки я с Максом в итоге познакомил. Все, вот она сохранилась. Поэтому...
0: Сохранилась перед выходом.
2: До сих пор в эфир не выпускаем, да?
1: Да.
0: Регина, мы тебя любим.
1: Естественно. Поэтому, мне кажется, вот некоторых ведущих нужно прогонять через такие жесткие фильтры. Проверка на мотивацию.
0: На нефильтрованность.
1: Это уже потом, это во время празднования дня рождения радиошоу.
0: Это сегодня. Вот, ну, у Дениса, например, всегда были строгие критерии.
1: Денис, какие
0: по просмотру критерии? Людей, которые приходили на радио и хотели что-то говорить в микрофон.
2: А мы всегда, да, я хотел живьем послушать, как, что он будет говорить, тот или иной ведущий. Это всегда было понятно, там, горит, не горит он чем-то, или просто там, как, знаешь, на
1: обычных
2: линейщике, да, там такая: погода сегодня неплохая, в общем, слушаем дальше трек и такой-то, все.
0: И все такие:
2: да, такие: отлично, а что?
1: Какие эмоции там, да, как мы сделали то, а вот знаете, а мы ходили на рыбалку. Да какая рыбалка, в общем, пока мы собирались. Вот это интересно.
2: А говорят: да, вот погода неплохая, птичка пролетела.
0: Новый альбом Пола Маккартни. Это то, что сегодня звучало, еще может прозвучит в эфире. Ну и опять же, помнишь, на первых этапах все-таки я скажу про диджея Игоря Владимировича, который книги читал в эфире.
2: Книги читал, реально? Да, было, книги читал. Да. Он открывал, я помню, вот я даже помню этот фонарик, который возле пульта такой стоял, ночник такой, он открывал, одевал очки и начинал читать. Ну это прям было реально круто, прикольно.
0: И тут была еще другая подноготная, обычно мы ему звонили: «Игорь, ну че, я в эфире, то где ты?» А потом как-то мы поняли, что такое... Я мы. Да, мы поняли, что такое эфир.
2: Это все в студии на Пушкинской как раз было.
0: Да.
1: А какие книги он читал?
2: А он какие-то разные выбирал, такие интересные, я помню. Да, да, он прям.

0: вот то, что ему нравилось, он читал, да. Ну там такое было, вообще. И концерты были, там барабанную установку у нас на студии, ты могли в час ночи концерт сыграть.
1: Могли.
2: Вот, кстати, это интересная тема. Помню, неоднократно на всех таких общих эфирах поднимается тема, что нужно делать ночные эфиры. Вот это было бы классно, собирается несколько ведущих.
0: Вот ночные и утренние читают... шоу, да, это прям вот продолжение круглосуточных эфиров.
2: Да-да-да, и, короче, вот собирается ведущий и читает книгу всю ночь. Для тех, кто не спит. Или для тех, кто уже проснулся.
1: Да, слушай, ну в принципе есть такой вариант, почему бы нет? В каждой программе свой.
0: Не, ну не надо в радиокнигу превращаться. Да?
1: Внимание, дорогие друзья, Александр Сенин.
3: Да, здравствуйте еще раз. Я на самом деле в полном восторге от того, что происходит здесь сегодня. И хочу вам сказать, что книжки на известном телеканале и известной радиостанции мы тоже читали под управлением господина Сокурова, художественный руководитель нашего тогдашнего проекта, который, не будем его называть, назывался как-то.
4: Спасибо.
3: Был Александр Николаевич, и он просил нас 1:00 ночью читать книжки.
5: Час.
3: И я читал, помню, «Алису в стране чудес» на английском языке.
1: О!
3: И это было настолько не в парадигме Александра Николаевича. «Саша, да вы что? Я же имел в виду «Война и мир», «Тургенев», там что-то такое». Я говорю, ну, а вы сказали что? Что мы читаем любимые книжки. Да?
1: Да.
3: Я читаю любимую книжку, да?
1: Да.
3: Ну, и все, как бы, поэтому это очень серьезная штучка. То есть это можно сделать...
0: Мой бы эфир с Репкой закончился бы через 5 минут.
3: И это правильно, да. Так что книжки в эфире ночью на радиошок, это сомнительная идея, скажу я.
4: Я уже представляю, как я выхожу в 3 часа ночи и открываю Фридриха Ницше, так говорил Заратустра, и начинается жесть.
2: Оригинальная.
1: Да, и все пишут сейчас, репку давай.
4: Да. А вот звоночки в эфире. У нас, я так понимаю, что практика это каким-то образом просто в определенный момент сгорела и все.
1: Нет, мы просто на нее, может, Денис меня поправит, мы просто не обращаем на это
0: просто,
1: внимание.
0: Просто, да, в какое-то время ведущие перестали обращать внимание на кнопочку и нажимать ее поднять.
4: Угу.
0: И вот, ну, она как работала, так и работает. Можем проверить прямо сейчас, кстати, ради интереса.
4: Опа,
0: давайте.
4: Опа.
1: Ну, ладненько, давай скажем, 8-9-2-1-3-2-6-20-20. Опа!
4: Сейчас просто шквал сейчас звонков, да. Там, ты-ты-ты, алло, мы вас сейчас поздравляем.
1: Алло, Леша, домой! Например.
4: Пельмени сварены.
1: Что мы сейчас, дорогие друзья, делаем?
4: Мы ждем звонок.
1: Да-да-да, и я просто уверен, что сейчас вот эта система, она пройдет свой тест. Пройдет свой тест, наверное, она пройдет. Что, занят?
4: По глазам.
0: Говорит, абонент недоступен.
1: Сбросил. Наверное, денег должен.
4: Да, нет, кстати, давайте возродим эту традицию, это было бы интересно. Вот я представляю, вот у меня Сергей Паук-Троицкий, когда сидел тут в эфире, если бы еще кто-нибудь позвонил с этим, например, все же фанаты Коррозии Металла, они же любят вот эту пародию на Паука, вот это, например, Паук, скажи, пожалуйста, например, тащим-то. На какой бы минуте сорвался ведущий?
1: На третий.
4: Я думаю, даже на 30 секундах, на первых. Нету звонка?
1: Нет.
4: Друзья, шлите СМС.
2: В чат.
1: А лучше
0: СМС, кстати, сразу приходит в чат. Это прям фишка, которая почти работает.
4: То есть на номер вот этот, который...
0: Вот вы не обращали внимания, но там такая маленькая-маленькая красненькая штучка вот там в уголку. Вот, не-не-не, вот там на стенке вот. Все ведущие, да. И это волшебное устройство, это маленькое такое, и оно как раз обрабатывает СМС-сообщение.
4: И оно
0: и посылает в чат его, да.
4: О, серьезно?
0: Да, представляете, какие новости. Радио всего-то 25 лет, и наконец-то вы узнали, что можно СМС-ки отправлять.
4: У меня сейчас инсайт. То есть я правильно
0: понимаю? Подожди, я тебе знаешь, что еще скажу?
4: Когда в чате пишут плюс 7XXXX, это СМС-ка?
0: Да.
4: А я думал, кто-то выпендривается своими иксами.
0: А мы еще знаешь, что с смс-ками делали? Помнишь, когда-то было Саша Семенов фестиваль, не помню, как он...
1: Сначала он назывался «Прорыв».
0: Вот мы там делали...
1: Независимые премии
0: Петербургского. Мы делали голосование, да. Вот через это вот смс-ки, все.
1: И через это выездное голосование многие прошли из наших артистов. Вот. И очень пострадал Кириляк в свое время. Он нажал не на ту кнопочку во время голосования. И потом
0: Саша... А там можно, да, было один раз за одну группу голосовать. Все четко там учитывалось, там все дела.
1: И причем Саша моментально включил «Медведя Балу». Ну, вы знаете, Саша может все что угодно. И это было страшно. Такой огромный Семенов и маленький Кириляк. Какое я исправлюсь, дур! Ох, веселая была премия Петербургского рок-клуба.
0: 200 человек в клубе и что-то около 5000 смс-ок. Просто говорю, ну, наверное, всем друзьям отправили.
1: Точно. Что мы будем делать дальше, господа?
4: Создавать свой фестиваль с смс-ками.
0: А мы, кстати, могу сказать, вот тоже экскурс в историю, я больше там, знаешь, в историю окунаюсь. Мы же начинали, по-моему, до сих пор существует в Петербурге «Окна открой», да, фестиваль? Да, по-моему, есть.
1: Денис, вот. У кого золотые твои слова? По-моему, он еще существует.
4: Как его там?
0: Мы же начинали, одни из там первых, по-моему, третий или второй фестиваль, когда мы с ними начинали работать, и мы делали тогда голосование для «Окон открой» через там свои смс-ки. Это была тоже классная тема. Мы начинали.
1: И радиошок, логотип там был прямо вот виден,
0: да,
1: на первой,
0: да,
1: странице.
0: Да, да, да.
1: Это один из фестивалей, который вот лично для меня, я уж извините, дорогие друзья, перестал для меня существовать после разговора с организаторами, когда Настя хотела получить аккредитацию.
2: Не, это было на живой.
1: По-моему...
0: И не дали, да?
2: Это
0: не гендиректор, да, потому что он нас очень хорошо знает. Это, наверное, кто-то из работников, который...
1: Даже потом вам скажу, что это за работник, он сказал, ваша ведущая нас не устраивает.
2: Потому что я на «Окнах» не взяла у них интервью.
1: Вот.
0: А, значит, я уже знаю, про кого это, да. Там есть такой вот один, да.
1: И тут я подумал, кто такие вы и кто такие «Радиошок».
0: Да, но заметь, мы эту группу так и не сняли с ротации. Скрутится.
1: Потому что у нас очень добрые лица.
4: После того, как ты сказал про группу, я понял, про кого ты говоришь.
1: Именно! Бинго!
2: Ну и, кстати, продолжаем традицию, потому что на наш фестиваль «Трибуна» мы отбираем группы по-прежнему в прямом эфире
1: радиошоу. Настя,
2: радио-шоу.
1: Будет «Трибуна» очередная. Мне показалось, что...
4: Мы требуем «Трибуну».
1: После последних опытов ты как-то охладила к организации, нет?
2: Конечно же, нет. Ну, у нас просто в феврале был сольный концерт «Шардам», потому что, как бы, двигая мой фестиваль, мы немножечко отодвинули назад группу. Поэтому сейчас у нас планируется, скоро анонсируем концерт сольный, а вот следующей весной снова хочу вернуть «Трибуну». Уже снова с классным составом.
1: Через год.
2: Все. Да.
1: Правильно, потому что фестивали не делаются быстро. Согласен. Следите за обновлениями и подписывайтесь, куда можно. Куда можно? А да везде можно.
2: Да везде можно.
1: А
2: да.
1: Везде подписывайтесь. Валерий,
4: вы хотели что-то сказать?
2: Вы что-то хотели сказать?
4: А я только поддерживаю.
1: Внимательно.
4: Подписывайтесь, приходите на мероприятие на СИ «Трибунской».
2: Спасибо.
1: Да, если хотите посмотреть на Валерия Валерьевича, который, да, стоит,
4: который
1: на
4: будет принимать у вас пальто.
1: Да.
4: И билетики.
2: В смысле пальто? Ты не в гардеробе.
4: И билетики, хорошо.
1: Сразу вспоминается фраза.
4: И тапочки выдавай.
1: Да. Собирайся, старик, поедешь с нами. Вот. Это коротко о творческих планах.
2: Да. Песня?
1: Песня. Шардам?
2: Ну, конечно, Шардам.
4: Ай.
2: Куда же без нее?
4: А я не против. Чего вы так относитесь? Я не против.
0: Я тоже за. Ты что такое?
4: Да, по вашим возгласам слышно, как
0: ай,
4: за.
0: Ай, это в смысле, ай, как хорошо.
4: Ай, как замечательно.

0: Ну что, друзья, вот мы снова в эфире, уже практически в конце эфира, потому что, да. потому что мы давно начинали разговор, другие его продолжали, а тут, смотрите, кто к нам сейчас присоединился. Сейчас, кстати, все с вами я, Лера Счастье, и с нами вдруг
1: добрый
0: внезапно,
1: вечер, дорогие друзья,
0: как
1: да?
0: всегда перебивает меня,
1: как
0: Сергей
1: всегда.
0: Брейн, да.
2: Вот он, Счастье и Брейн собрались вместе опять.
0: Да, вот. Ну и тут Брейн привел с собой новое счастье.
1: Чувствуется нотка ревности.
0: Безусловно, потому что счастье
1: хорошо, что ты
0: есть.
1: Не...
0: Только одно, во всяком случае, на радиошок.
1: Счастье, оно одно. Мария Ракова.
2: Сергей, загадывай желание-то между счастьем.
3: Да, не могу не отметить. Ну что, Сереж меня сам представит? Или все-таки мне взять на себя эту роль?
1: Мария Ракова, да.
0: Ну, будешь воспользоваться возможностью.
1: Ты уже
3: Мария
1: была...
3: Оракула, да, да. Но меня уже опередил Сережа, как да. всегда, перебил. Не могу не согласиться с Лерой
0: Оракул.
3: Счастье.
0: То есть это все из твоих экзорцистов, да?
1: Эзотериков.
0: Это все одно и то же.
2: Я в вашем Гербалайфе не разбираюсь.
0: Как я тебя понимаю, Денис, это просто вообще... Ну что, друзья, те, кто не в курсе, у нас было с Сережей чудесное шоу «Счастье и Брейн», где мы приглашали гостей, где мы обсуждали классные новости, а потом Сережа такой, блин, что-то мне не хватает эзотерики, мне нужны там какие-то там карты какие-то, вот, да-да-да.
1: Карты Таро.
3: Вот здесь уже, кстати, появляется немножечко долька экзорцизма, не могу не ответить.
0: Именно, и давай сделаем наше шоу немного таким стало. Нет, вот это уж точно без меня. И он сделал без меня.
1: Ты сама сказала.
3: Сережа, ну не могу не отметить, здесь уже не только ревности. Чувствую, кому-то много сегодня придется извиняться. Так, Лера, прошу прощения, продолжай.
2: Главное до дома дойти.
0: Потому что, блин, ну...
2: Здание старое, кирпичи падают.
0: Я ж Сережу когда-то привела на радио. Я же его позвала.
2: Я ж тебя воспитала, я ж тебя вылечила. А ты?
0: Вот все дети всегда такие.
1: Слушай, ну ты на самом деле, чего ж тут греха таить? Ты же много кого здесь сюда привела и воспитала.
0: Что из них вышло, это уже другой вопрос.
1: По-больному проехался, да? А что из них вышло? Ты же вот, ты опытный радиоведущий, ты давно на радиошоке.
0: А я не знаю, мы, кстати, сейчас у Маши спросим, опытный ли я радиоведущий.
3: Я прошу прощения, не Маша, это очень важно, я Мари, если это, если возможно. Мари, да, и как бы я не Маша, я Мари. Пожалуйста.
0: По-моему, Мари.
3: Почему Мари? Потому что... Потому что сейчас объясню. Нет, ну по паспорту я Мария, да, но у меня именно псевдоним творческий Мари от французского Мэри Оракулова. Да.
0: Не, ну у меня тоже псевдоним Лера Счастье, но я позволяю называть меня Валерия.
3: Угу, поняла. Нет, ну я именно Мари Оракулова. Ну,
2: а можно, кстати, одну из так акцентов тоже старую
1: давай,
2: историю?
1: Давай.
2: Ты разговаривала про французский акцент и так далее.
3: Да, да.
2: Одну из рекламных кампаний, перед тем, как мы открывали FM как раз, мы ездили во Францию. Во Франции везде, вот если видите на студии, вот это вот баннер висит один. Мы его по всей Франции расклеивали на мосту Александра, вот какого-то. Третьего, или кто подарил?
3: Да.
2: Везде мы. Это прям целая пиар-компания была за границей.
1: Прикольно, на самом деле.
3: Вот это да. На самом деле, это очень. Ну, это круто, это потрясающе. Здорово, очень.
2: Правда, мы еще были в Чехии, тогда там тоже отклеились.
1: Там была другая история, чувствуется, да.
3: Итак, Лера, ты у меня спросила, опытный ли ты радиоведущий. Не могу не поинтересоваться, как журналист в настоящем немного. Скажи, пожалуйста, какой у тебя суммарно опыт проведения прямых эфиров?
0: Это что за допрос?
2: Лер, подожди, а можно в часах или в штуках говорить?
3: В годах.
2: В годах?
3: Да, в годах.
0: В годах 10 лет.
3: Ну, конечно, ты опытная. Аплодисменты в студию.
1: А где аплодисменты-то заготовлены? Вот,
3: да, надо включить обязательно.
1: Годы идут, аплодисменты за та же историю.
3: Итак, Лера, да.
1: Вот они.
3: Подожди, то есть ты 10 лет за прямыми эфирами, и ты сомневалась в том, что ты профи, профессиональный радиоведущий?
0: Ну, вдруг я не так научилась говорить.
3: Как педагог я преподношу студентам, я объясняю, что такое радио, как правильно говорить, я могу тебе с уверенностью заявить, что ты определенно профессионал. Можешь не беспокоиться. Минута паузы.
2: А знаешь, что меня сейчас это напомнило? Следующий поворот направо.
1: Ну, кстати, очень хорошо Алиса получается.
3: Некоторые студенты меня просят попародировать Алису из «Навигатора», на самом деле.
0: Не, ну а зачем делать так же, как Алиса? Надо делать как-то по-другому.
2: Ты куда повернулся? Тебе сказали не туда.
1: И там дальше запикывание, да, типа?
2: «Навигатор для счастья».
0: Спасибо за одобрение, конечно, со стороны опытного
1: педагога.
0: Педагога, да. Если бы ты, конечно, сейчас сказала, что я и другой.
1: Ну не знаю, да.
3: Опять Замедлер опять перебил, да?
0: Тогда уже не знаю, куда бы ушла наша беседа, да. Так что.
3: А ну давай с любопытством. Нет, Лера, ты не ведущая профессиональная, ты неправильно научилась, вот что бы ты мне ответила.
1: Такая провокация.
3: В прямом эфире.
2: Хорошо, что я сбоку, Сергей, тебе не повезло.
0: Сережа, к тебе теперь вопрос. Откуда ты берешь гостей к нам?
1: Все по знакомству. На собеседование приходит иногда.
0: Да. Ига, откуда ты берешь эти знакомства? Ой!
1: Ох, откуда я их только
3: нет,
1: не беру?
3: Нет, ну возвращайся все-таки к началу. Да, Лера, мне очень нравится, как ты ведешь шоу. Минута тяжелая.
0: Мне кажется, в этом есть какой-то подвох, что типа...
3: Да никакого подвоха.
0: Я тебя одобрю, но ты типа еще подумай.
3: Никакого подвоха.
1: Вот ты, кстати, у тебя... Ты всегда ищешь где-то подвох, он не всегда есть.
0: Но он где-то есть, поэтому...
3: Подвох в том, что подвоха нет. Я права, да? Но походу мы двигаемся дальше.
1: Нет,

0: Лера.
1: Видите, вы мне так отвлеклись, что я...
0: Увлеклась разговором, да, и забыла с подложкой.
2: Кстати,
1: о подвохах. О подвохах. Денис,
2: меня на самом деле
1: добавит.
2: Пугает, что говоря о подвохах, ты смотришь на меня.
1: Ну, просто за тобой Денис, поэтому...
2: Хорошо, ладно.
1: Денис, что скажешь о подвохах?
0: Денис, у тебя же, кстати, большой опыт...
2: Подвохах?
0: Прямых эфиров, начнем с них. Ты же тоже вел шоу долго достаточно.
3: Ну, наверное,
0: вообще,
3: да, и начинали.
0: А расскажи про шок, как ты вообще решил?
3: Ты знаешь, мне бумажка где-то была там заготовленная, да, которую мне написали журналисты вопросы, но я так и не ответил на них до сих пор.
0: Я просто, мы позже приехали, я не знаю, отвечал ты на них или нет сегодня.
1: Конечно, отвечал.
2: Ну, давайте пройдемся тогда по небанальным вопросам. Денис,
3: давайте,
2: если не секрет, а расскажи, что тебе не устраивает в радиошоу?
1: Не надо такого говорить, потому что зачем говорить о грусти, о печали?
2: Нет, это скорее наоборот. Сейчас дай по-своему интерпретирую, прям прошу прощения, что перебила. Денис, что тебя не устраивает в радиошоу на данный момент, чтобы ты хотел, так скажем, подправить по...
3: А уже все подправлено как надо.
2: Все, вопрос исчерпан.
0: За 25 лет.
2: Да будет счастье.
3: Уже все идеально работает.
0: Отточил по максимуму, да, за 25
2: лет. Тем более.
1: Да. Ну хорошо, Сережа, тогда вопрос к тебе.
0: Давай.
1: Попробуем ли мы возродить наше шоу?
0: Ну, мой ответ да. Теперь вопрос к тебе. Попробуем ли мы возродить наше шоу?
1: Если там не будет обилия на...
2: Эзотерику,
1: любимые...
2: на экзорцизм.
1: Экзорцизм я бы еще подумала, но эзотерика точно.
0: Такая экзорцизм не эзотерика?
2: Я бы сказала так, эзотерика не экзорцизм. Экзорцизм чуть-чуть эзотерика.
0: Дэн, как тебе насчет экзорцизма в прямом эфире?
3: Я вообще не понимаю, что это такое. Для меня это все говорю. Какой-то вот хиромантия.
1: Денис, открой словарь на букву «Э», там найдешь.
0: Да, это когда...
3: Я на буквы «Х» останавливаюсь.
1: Да, там тоже много есть чего изучить.
0: Ну, смотри, для...
3: Там одно первое слово попадается хорошее, там букв меньше.
0: Смотри, я считаю, что... Ну, вот мы тут уже сегодня обсуждали, что...
1: С твоей новой девушкой, да? Которая экзорцист.
0: Да, нет, она не экзорцист, кстати.
1: Ну, ты меня на это подсадил, как мы поняли.
0: Она эзотерик, вот. А экзорцист, у меня есть хороший эзотерик.
2: Я случайно, если что.
0: Случайно собеседование пришло.
3: Сергей, на эфир гадаешь?
2: Нет, это делаю я.
0: Да, это моя часть больше. А, кстати, хорошая идея.
3: И как, сбывается?
0: Вообще, да.
2: Да.
0: Прикинь.
3: Эфиры или сбываются, или предсказания?
2: Нет, сбываются именно предсказания. Так хочешь сказать, простите, я случайно. Если хочешь, в рамках, ну, после эфира, я тоже могу тебе что-то посмотреть, да, спрогнозировать.
3: Нас всегда учили, что любой экспромт должен быть тщательно продуман.
0: Так вот, для эзотерики у меня будет второе шоу на Радиошок, поэтому в нашем шоу...
2: Не могу не обратиться. Лера, на двух фронтах, да, ходит по тонкому льду этот у нас Сережа?
0: Драма в прямом эфире просто.
1: Может быть, я верну шоу It Happens.
2: Да там великолепный век, мне кажется, плачет в сторонке на самом деле.
0: Итак, It Happens.
3: Денис, а как ты думаешь, для утреннего шоу они подошли бы? Вот мне кажется, было бы весь.
2: Если нас втроем вот так вот
4: объединить. В принципе, можно, не знаю, проснетесь к 7 утра.
2: Нет.
4: А ну, есть другой вариант, не ложиться.
3: Записывать.
2: Да, всю ночь напролет, конечно же. Ну, мне кажется, это больше в нашем стиле.
0: Да.
2: Так, Лер, ты не договорила, возвращаемся к тебе.
1: Ну, ты меня на что-то перебила.
2: Прости, вот. Прости меня, пожалуйста.
1: У меня
2: мысли.
1: Просто было шоу It Happens, где я рассказывала веселые новости, какие-то дурацкие новости.
0: Как на счастье, Брэйн.
1: Да, ну я их просто обсуждала тогда сама.
0: Да нет, все нормально, она просто...
2: Все хорошо, я бдю просто.
1: Да, но все-таки самой обсуждать как-то нужна какая-то...
0: Обмен нужен, диалог.
1: Да. Но с другой стороны, когда зовешь прям гостя, в итоге все равно с ним уходит куда-то на его творчество.
0: То есть ты
1: творчество.
0: Предлагаешь счастье Инбрейн сделать без гостя?
1: Да, вот, например, Мари.
2: Да, спасибо, мне очень приятно за Мари.
1: Придет ли ко мне на шоу?
2: Разумеется.
1: где надо будет обсуждать новости.
2: Разумеется.
1: А не сплетничать о чем-то.
2: Если что, я в прошлом журналист. Я писала и про звезды, и про криминал. Я
1: то
2: вообще на всех фронтах, прости
1: не,
2: господи.
1: Не, ну я тоже журфак закончила, но... Ну, на другой специальности.
2: Я согласна.
1: Вот это уже хорошо. А то Сережа тут не всегда согласен.
0: Сережа такой, да, бывает не согласный. Так что
2: я тебе больше скажу, я преподаю.
1: Сережа нашла себе нового соведущего.
0: Все, да, сейчас.
2: Все, да, Сережу отправляем, да, в отпуск.
0: Сходили на день рождения.
1: Не, ну, знаешь, шоу «Счастье и бренд» был один формат, а тут чисто новости. Вот, ну, потому что «Счастье и бренд», если продолжать, то это звать кого угодно, подключать сюда Дениса, Макса, еще Дениса, максимально людей, кто будет нам звать гостей, приглашать, потому что твоих одних эзотериков я не выдержу.
0: Так и не надо.
2: А я наполовину эзотерик, я больше там по року, например.
1: И все, заканчивай это все.
2: Ну, кстати, да, уже пора заканчивать. У нас 30 секунд до конца подложки. Я думаю, самое время объявить трек, да?
0: Там все нормально.
2: Ну что, Лера, давай, объявляй трек.
0: Нет, там еще эта подложка, нормально.
1: Давай, ты будешь мне рассказывать, как вести данный эфир.
0: Садись, отдыхай.
2: Я бдю.
0: Не бди, садись.
1: Конечно, это очень удобно прийти куда-то и рассказывать везде свои правила. Вот, ну ничего.
0: Ой, как мы возмущаемся.
1: Да, да.
4: Это возмущение на правах опытного ведущего.
0: Да, да,
4: между
0: да,
4: прочим,
0: кстати, да, согласен, Денис, да.
4: Я вот хотел Лере освежить воспоминания. Она про свою передачу рассказывала. Тут про опыт у нее спрашивали. Лера, а ты не помнишь, как ты вела марафон и сколько часов это было?
1: Марафон?
4: Забыла?
0: О,
4: Revolution, Club Rival, трое
1: ну,
4: суток, нон-стопом. Лера спала в студии практически, да так оно практически и было, потому что там глаза нельзя было закрыть, там было круглосуточно, причем она еще успевала даже со сцены говорить, на сцену
0: прикольно
4: выходить, а когда не успевала добежать, да, там было три сцены, когда не успевала добежать, они просто брали и транслировали, что со студии происходит прямо на сцену.
0: Прикольно.
4: Вот это был прям бешеный, вот это был опыт.
1: И вот почему мы такое потеряли?
2: А когда это было, если не секрет?
0: А планируете какие-то такие?
1: Ну, год 16-й, 17-й.
4: Ну, около того.
1: Да, то есть это было лет 10 назад, по сути. А сейчас уже... Что вспоминать?
4: Ну, вспоминать-то можно много. Четверть века прошло на радио.
1: Может быть, все-таки как-то замутить заново. Это же будет круто.
2: Однозначно, это было бы просто потрясающе.
1: Денис, товарищи Денисы.
4: Хочется напомнить еще, пока отойти от твоего требовательного ответа на вопрос. 18-й год, да, чемпионат по футболу?
2: Да, 2018, FIFA World, да.
4: Вот, кстати, Радио Шок, это было единственное радио, которое в прямом эфире ввело... У нас был концерт, да, концерт открытия в 2018 году.
0: О,
4: в Ледовом.
0: Прикольно.
4: И мы там с Шумским как раз скакали с какого? С пятого этажа, по-моему, да, там комментаторская, куда нас посадили, вниз к сцене, потом наоборот.
3: А еще помню, вам, говорит, звук-то вывести, чтобы зрители его, да, конечно, выводи давай.
0: Прикольно.
4: Поэтому, да, многое было, много. Чего только не было за 25 лет на самом деле, и Коллизиум, который ежегодно открытая,
0: да,
4: студия.
0: Да, я как раз через Коллизиум же и попал на Шок, получается. Mm-hmm. Пару лет подряд у меня брала Лера интервью прямо на Коллизиуме, а потом я приходил сюда на Шок, потом уже здесь появилось шоу, это прикольно на самом деле.
4: Кстати, хотел бы обратить, друзья, ваше внимание на то, что Радио Шок реально задает тренды.
0: Да.
4: Все помнят на Коллизиуме студию?
0: Да.
4: Открытую, да?
0: Да, да, это очень круто, конечно, было.
4: А никто не обратил внимания, что на всех форумах все телеканалы теперь стали ставить открытые студии и вещать,
0: да,
4: прямо оттуда?
0: Кстати, да.
4: А кто начал?
0: Прикольно. Не, на самом деле это реально было прикольно. Мы между выступлениями спикеры выходили, приходили на Шок, да, давали интервью, прикольно было. Это реально был очень крутой тренд. Все живые, все на эмоциях,
2: активные,
0: да, на драйве.
1: Я
0: после
1: помню,
0: выступления.
1: Как у меня был опыт, когда приводят ко мне каких-то иностранных гостей, ну, видимо, исполнителей, которые там что-то рассказывали, а тут вот они, и ко мне их приводят на беседу, вот, и такие говорят, что сейчас найдем переводчика, и они где-то ищут переводчика, а я с гостями начинаю общаться, ну, уже, ну, то есть не идеально, понятно, не идеально, у меня не супер идеальный английский, вот, но худо-бедно, я как-то что-то им... у них спрашиваю, они отвечают, я перевожу, вот, и мы общаемся, и не знаю, там минут через пять приходит виду, этот, господи, переводчик такой смотрит на нас, а мы общаемся, и он такой...
2: Мне тут делать нечего.
1: Зачем приходить, да? И я прям так была довольна собой, да. Но это был давний опыт, так что надо повторить, товарищи. Денис 1, Денис 2, оба Дениса, как вас еще назвать?
4: Экспериментов было на самом деле много. Вот Коллизиум Крайний, на котором тогда вещали, собирали студию. У нас как раз в еще не собранной студии, я недавно нашел видео у себя, город в осколках. Я еще студию собираю, а вы сидите уже вещаете. На самом деле, да, были такие моменты. Но в то же время, и, по-моему, как раз Крайний Коллизиум, да, это был эксперимент по микрофонам, когда мы разговаривали. Да, микрофон был 56-го года и два 80-го года микрофонов, которые вещали.
0: Прикольно.
2: Не могу все микрофоны старше меня.
0: Вообще это прикольно, на самом деле. И, ну, мне кажется, я согласен с Лерой о том, что таких вот прямых эфиров, прямых включений с мероприятий, да, не хватает.
1: Денис. Денис.
2: Все молча посмотрели в ту сторону.
3: Лера, я так напоминаю, подложечку включи, это закончится скоро.
1: Так, за подложечкой я слежу, не надо. Вы уж давайте последите за теми мероприятиями, которые нам не хватает.
3: Каким нам мероприятий не хватает?
2: А в этом году, кстати, Коллизиум уже завершился.
1: Друзья, давайте как раз подумаем о всяких коллизиумах, о всяких интересных мероприятиях, фестивалях, откуда, ну, то есть, которые проходят.
3: Знаете, была...
1: без онлайна.
3: Могу сказать, вот одну идею, которую мы...
1: вести онлайн.
3: Одну идею, которую мы не реализовали вот до сих пор, которая вот она прям зрела, это мы, когда в 2014 году открывали FM, вот, открыли, тогда идея возникла как раз к летним фестивалям. А давайте сделаем такой вот прям огромный от фуры прицеп. Там сделаем студию,
0: да,
3: и
0: круто.
3: Просто будем по всем летним фестивалям ездить и оттуда транслировать.
0: Очень
3: вот
0: круто.
3: Это до сих пор мы не реализовали.
0: А есть идея мысль реализовать?
3: Есть.
1: Блин, прицеп это круто, но людям, кто будет там ездить, как существовать?
0: Да круто существовать, мне кажется, по фестивалям кататься, брать интервью.
3: Да просто целое лето вот так нон-стопом по всем фестивалям, да.
2: Вот это была бы история.
1: Всякие вопросы там, простите, где спать, где...
0: Так это же...
3: Ну это все решаемо, да.
2: Все второстепенно, да. Самое главное интервью, самое главное фестиваль.
3: Это то, что не реализовано, да, вот мы говорим, да. А все остальное, мне кажется, мы и технически, и организационно все сделали.
1: Ну что, вот это прекрасная идея, мне очень нравится на ней остановиться, и поэтому мы сейчас переключаемся на
2: музыку.
1: Музыку, господи!

0: пикать. Ну, вы так себя пикаете, да, что...
1: День рождения, штука такая, да.
0: Не надо о том, что еще продолжится. Поэтому, друзья, действительно, сегодня у Радиошок день рождения, прям юбилей, 25 лет, четверть века, слушайте. И у нас сегодня был прекрасный эфир, где разные ведущие со своими разными выпусками, разными подходами и темами, идеями, и все общались, и это было очень круто. Вот, ну и сейчас... Кто самый стойкий, кто остался до конца эфира.
1: Ну, коллеги, это, что вы такие стеснительные?
0: Это же, конечно, во-первых же, я, Лера Счастье. Аплодисменты оставим. С нами Макс Темнов.
2: Ура.
0: Макс, кстати, начинал этот эфир, поэтому спасибо, что ты завершаешь его тоже с нами.
2: У меня просто ключи. Закрывается.
3: Ключики-то вот они, да?
0: И тут у нас... Неожиданно
1: Сергей
0: Брейн.
1: Да, приехавший чуть позже, простите, друзья.
0: Валера тоже отзовись, пожалуйста.
4: Да, я здесь, тут.
0: Да, ну что, спасибо, ребята, что все остались.
4: Спасибо вам тоже.
1: А дальше? Алексей Бегун, ну что, у нас тут еще...
2: А дальше же, ну конечно же, Алексей Бегун, между прочим.
0: А я включила их выпуски.
2: Все включила, ты все включила.
0: Все говорят. Ну что, поприветствуйтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте!
2: И прощайте. И, конечно же, Анастасия Трибунская.
5: Здрасте.
0: Браво! За такое, блин, такому надо, конечно, учиться. Да, ну что, друзья, в принципе, с некоторыми, например, с Максом.
2: Yes.
0: Тут, с Максом и с Валером. Мы тут были... И Леша тоже тут был с самого начала. Этот уже в конце подошел. Да, так что, ребятушки, расскажите, ну как вам вечер? Как тут получилось с начала и до конца?
2: Лер, я тогда начну. Мне кажется, что все получилось очень здорово. Всем огромнейшее спасибо. Спасибо тем, кто слушал, всем, кто будет переслушивать.
3: Могло быть хуже.
2: И перед началом сегодняшнего эфира, еще днем там несколько человек меня спрашивали, а что же, говорит, не взяли клуб, не сделали концерт какой-то большой.
1: Да.
2: И я думал, что же это так, там ни клуб, ни концерт. А потом я подумал, что значит так надо. И мне кажется, что вот это так надо, оно сегодня получилось как надо.
4: По-семейному.
1: По-семейному, да.
2: Да.
1: Мне кажется, на самом деле душевно получилось все равно.
2: Рады стараться.
1: Это самое важное. Уже Шок чем всегда был интересен? Вот готовили, да, там, мне интервью брали. За что ты любишь Шок? Говорю, в Шоке есть душа.
2: Это правильно. Вот так вот. Ну что, будем понемножечку...
1: Да, прощаться. Давайте пожелаем что-нибудь Шоку хорошего.
0: Как? Ну давайте, начинайте. Давайте начнем с Насти. Нашей максимально разговорчивой Насти. Настя, расскажи нам, пожалуйста, что-нибудь максимально
3: доброе. В принципе, это все, да, что хотел сказать.
2: Что бы пожелали Радиошок? Развития.
5: На самом деле, осознавать, что Радиошок всего лишь на пару лет младше меня, это очень круто, потому что, как всегда, когда приходят гости и узнают, сколько лет этой радиостанции, они очень удивляются по-хорошему. И по-хорошему в шоке. Mm-hmm. Поэтому желаю еще очень-очень много раз постолько же радиостанции, чтобы цвела и процветала. И как уже я писала сегодня в своем поздравительном посте, что очень хочется пожелать ярких гостей, очень хитовых песен. И чтобы прямо все было по-настоящему зажигательно, круто и в самом хорошем смысле по-шоковски.
2: Ура! Супер. А я бы сейчас обратил внимание на то, как Анастасия Трибунская, как истинный ведущий Радиошок, расставила акценты. Это радио всего лишь на 2 года младше меня. Ты все-таки младше.
5: Я старалась.
2: Алексей Бегун.
1: Леш.
4: Ох, как же я люблю Радиошок, друзья мои, вы не представляете. Когда меня спрашивают, за что же я его люблю, за свободу. И я желаю, чтобы этих свобод у нас было больше, эта многогранность росла, потому что если, ну, у нас огромное количество ведущих, и у каждого мало того, что свой почерк, мало того, что свой стиль, у них какие-то свои грани, свои направления, поэты, эзотерики,
2: бегущие
4: ведущие,
2: тараканы
4: и так далее, да. И чтобы этих благородных тараканов было намного больше, еще больше ведущих, еще больше граней и кайфовых кайфов.
2: Ура!
4: Ура!
2: Валерий Котов!
6: И еще раз здрасте. А что? Только хорошего, процветания и... Много, например, хорошей музыки, много, например, хороших, еще больше хороших ведущих, например. Нет, например. Тащим-то больше хороших программ, чтобы, ну, если включить нормальный режим, чтобы старые программы стали еще...
1: Как вино, да?
6: Как вино, с годами только лучше. Вот, правильно подсказывают. Одним словом, только хорошего, лучшего, отличного и так далее, например.
1: Ну, это не все, спасибо. Видишь, не все старые программы хотят возвращать. Как мы
6: а это уже их проблема.
2: Ну, все, товарищи ведущие.
1: Ну, что, я хочу пожелать, на самом деле... Ну, во-первых, я благодарен Шоку за то, что дал возможность...
2: Не за что!
6: Заходи.
7: Закончен, да?
1: Дал реализовать свою детскую мечту. Я уже говорил об этом. Я хотел работать на радио, быть радиоведущим. И Шок, и благодаря Лере... через который я попал на Шок.
2: Лера, счастье, дорогие друзья.
1: Да, да, да. Помог реализовать эту мечту. И в Шоке всегда была вот эта душа, этот костяк. И это очень круто. И Шоку, конечно, развитие, роста и минимум еще раз 5 по 25. Вот так вот. Мария Ракло.
7: Ну, сегодня прозвучала очень классная фраза. Все так, как надо. И я хочу пожелать, чтобы у Шока было, наверное, вот именно все так, как надо. Наверное, слова будут излишни. Я тут недавно, и я могу сказать, что я уже влюбилась в эту радиостанцию. И хочу пожелать, чтобы вас влюблялись, вас слушали на протяжении, как еще сказал мой ведущий Сергей Брейн, еще раз 5 по 25. Так что пускай вас слушают, и все будет самым наилучшим образом.
1: Лера?
0: Ну что, видимо, я могу закончить, да? Спасибо большое. Да, ну, естественно, не радиошок закончить, ни в коем случае. Всего лишь этот мини-праздничный эфир. Ну, просто много всего такого сказали и про классных ведущих, и то, что они все как-то наполняются... Как хорошее вино. Да, но согласитесь, ну вот особенно те, кто давно знает, что кто-то приходит, кто-то уходит, и действительно остаются лишь те, кто самые избранные, кто самые вот такие, кому прикольно. Вот, ну и да, тем, кому прикольно, порой бывает сложно остаться, потому что все-таки жизнь еще чего-то требует, но мы будем пытаться возвращаться. Это лично я, как Лера Счастья, говорю, что попробуем вернуть какое-нибудь шоу. Да.
1: Тонкий намек на толстые обстоятельства.
0: Да нет, и без вас тоже можем попробовать что-нибудь.
7: Это уже не вернуть.
1: Это уже не вернуть, это уже создать что-то новое.
0: У меня уже было такое шоу, так что надо было просто раньше приходить, чтобы все послушать. Да-да-да. Ладно, друзья, это все лирика. Всем большое спасибо, что пришли сегодня. Огромное всем поздравление с днем рождения Радио Шок. Слушайте, 25 лет, это уже прям...
7: Это старше, чем я вся, если что.
0: Об этом не надо было сейчас всем сообщать, но спасибо, да, действительно, это очень круто. Четверть века. Ладно, короче, ребята, всех с праздниках, всех с днем рождения. Так, сейчас, подождите.
1: Макс, что-нибудь добавишь?
2: Да все уже сказано.
1: Все сказано.
2: Я знаю, кто
6: наговорили
2: должен...
6: уже.
2: Да, я знаю, кто должен сказать заключительные слова сегодня. Опа, вот они, yes! Ура!
1: Всем спасибо.
0: Все. Ладно, все.
1: Обожаю прямые эфиры.
0: Ребята, будьте счастливы.

радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

911. There's a guy here with a gun.